Роскомнадзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Москве 7 часов утра. И утро мы начинаем с новостей. В студии Денис Лизин. Поприветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет и доброе утро всем. Давайте будем в курсе. Вообще сегодня не просто понедельник, а на самом деле важнейший, возможно, день для мировой экономики на фоне того, что происходило последние много-много месяцев. Ну вот, начиная от темы стоимости нефти, далее вообще любого вида топлива, вплоть до логистики любых товаров по планете, возобновления, в том числе нормального туризма в странах Персидского залива. Это потому, что есть шанс, что все начнет нормализовываться после того, как США и Иран несколько часов назад достигли мирного соглашения и официально объявили, что прекращается огонь там на всех направлениях. На самом деле, хотя церемония подписания вот этой сделки, как любят говорить США, пройдет только в ближайшую пятницу, уже сейчас анонсируют несколько важных параметров этого документа. Ну, допустим, то,

0: что США обязались остановить вообще санкции на экспорт иранской нефти и нефтепродуктов и еще не вводить новые санкции против Ирана, также предоставит этой стране проект восстановления экономики после боевых действий на сумму минимум $300 миллиардов. Ну а в свою очередь Иран обязался документально не создавать ядерное оружие, раз, и главное — открыть Ормузский пролив для восстановления мировых морских перевозок. Правда, в течение 30 дней после подписания соглашения. Оно будет в пятницу. Власти России готовят новую пенсионную программу с поддержкой государства. Сообщается, что речь идет, по сути, об еще одном финансовом инструменте для формирования дополнительной пенсии для всех работников. То есть скоро любой сотрудник у нас в стране автоматически будет становиться участником новой системы при трудоустройстве. Новинка эта будет действовать, причем вместе, скажем так, параллельно, одновременно с программой долгосрочных сбережений. То есть будет уже два на выбор под таким вот госпрограммам. Главное, на самом деле, отличие в том, что вот та программа долгосрочных сбережений стимулирует личные накопления граждан, но еще предусматривает госсофинансирование. А в новой программе работодатель будет перечислять деньги на счет сотрудников в пенсионный фонд, который, в свою очередь, будет инвестировать их для приумножения. Вот примерно такая схема. И при достижении работникам пенсионного возраста можно будет получить выплаты эти с такого счета. Новую пенсионную программу с господдержкой презентуют власти уже этой осенью. А прямо сейчас давайте не просто презентуем, а проводим прошедшие длинные выходные. Ответим на вопрос, а можно еще повторить? Можно. Еще две короткие рабочие недели ожидают россиян, нас всех с вами, до конца года, как следует из производственного календаря, утвержденного, если в него заглянуть. Первая такая неделя из двух оставшихся в этом сезоне, короткая, будет в начале ноября. Это когда среду сделает выходным днем День народного единства. В среду, 4 ноября, страна будет отдыхать. И вторая короткая рабочая неделя ожидается в самом конце года. Но там вообще будет трехдневка, потому что уже с четверга, 31 декабря, в России начнутся новогодние праздники. Вот такая перспектива. Ну а сейчас добро пожаловать в обычную летнюю пятидневку.
1: Не знаю, как вы, я за летние пятидневки. Спасибо. Вместо выходных в ноябре.
0: Абсолютно согласен.
2: Да.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым утром. Смотрю на бодрые лица коллег и понимаю, что люди отдохнули. Я вас не вижу, конечно, и вы нас тоже не видите, но поверьте, мы тоже отдохнули, все в порядке. Надеемся, и у вас все тоже отлично, если вы только не работали день-ночь, там, 48 или 2 через 2, например. Все в порядке с прошедшими праздниками. Как правильно сказал Денис Витальевич, все, отправляемся в обычную летнюю пятидневку. Она будет, а, теплой, б, музыкальной, и, разумеется, игры впереди, и все то, что вы любите здесь, в утренних семи холмах, включая главное блюдо, нашу тему.
2: Да, конечно, мы любим поговорить, и, безусловно, приглашаем вас в наши социальные сети. Сегодня тема такая очень-очень рабочая, с работой так или иначе связанная. Вот, пожалуйста, вспомните и расскажите нам в любой удобной соцсети, что вы делали или что, может быть, делаете сейчас для того, чтобы вас, именно вас, заметили и отметили на работе.

0: Это Mike and the Mechanics на радио 7 на 7 холмах. 7.11 точное столичное. Друзья, выходные были длинные. Уж мы точно могли что-то такое пропустить, о чем надо вам напомнить в этот рабочий понедельник.
1: Итак, что же вирусилось в соцсетях? HBO вспомнили цитату Саманты в «Сексе в большом городе». Был такой сериал, вы его все знаете. У нас выходные...
0: Был уикенд, посвященный этому сериалу.
1: Именно. Ну так вот, в одной из серий Саманта говорит, что не будет ни с кем иметь вот этих самых жарких, плотских отношений, пока Кникс не станут чемпионами. Кникс, собственно, команда. Итого... Команда после 53 лет неудач забрала кубок NBA, и студия выпустила лимитированные кепки с цитатой. Ну и, конечно, еще ролик для фанатов тоже завирусился в соцсетях. 53 года. 53 года Кникс не выигрывали.
0: Сейчас я просто, ну как, человек, который не знает, Саманта — это героиня Сары Джессики Паркер?
1: Нет, Саманта...
0: Нет, хорошо, я не знаю, ладно, все.
1: Ну,
0: а героиню Сары Джессики Паркер как зовут? Понятно, да.
1: Подожди.
0: Сама, все, пошел смотреть.
1: Хорошо, посмотри. Я уже просто на другой переключилась, потому что Саманта это все не закончилось на самом деле. Потому как развирусился ролик, где Тимоти Шаломе заходит в раздевалку Кникс, они там все ярко празднуют, все это красиво, здорово, классно. Но и на нем история не закончилась, потому что, оказывается, Джей Ло тоже их ярая фанатка. Так девушка кричала, когда они победили, что разбудила всех соседей. И, в общем, этот ролик тоже теперь вирусится в сети. Спасибо за победу.
0: Может, это не из-за этого, может, Бен Аффлек вернулся.
1: Ну, я сомневаюсь, что она так радовалась бы этому конкретному факту. Но кто знает, конечно, ну, утверждать не будем. Но что утверждаем наверняка, так это то, что байопик о жизни Майкла Джексона собрал в мировом прокате $912 миллионов, превзойдя результат «Богемской рапсодии». Все, опередил.
0: Все?
1: Да.
0: И
1: да.
0: Честно сказать, знаете, вот я действительно вот один из самых огромных фанатов Queen, но я посмотрел на выходных Майкла, и Майкл сильнее. Ну вот как хотите. Потому что актер, исполнивший, это племянник Майкла Джексона, исполнивший главную роль, он гораздо убедительнее в своей роли, нежели Рами Малек в роли Фредди Меркьюри. Uh-huh. Рами, он не передал эту мощь, которая была у Фредди на сцене. Ну не смог он это передать. А вот насколько органичен Джафар, как он классно смотрится в кадре, и это просто прям, ну, тот самый Майкл, это шикарно.
1: Потрясающе, потрясающе. Так, ну и, конечно, все обсуждали чемпионат мира по футболу, многие смотрели открытие, кто-то говорил, что Шакира на сцене была не настоящая. Серьезно, вот такие версии ходили по интернету, мол, и очки она за выступление ни разу не сняла, а тут стоит отметить, что девушка-то уже рекордсмен, уж далеко не первый чемпионат мира она открывает и хорошо держится, хорошо, ну, прям хорошо держится, в отличие от бывшего мужа, скажем
0: так. Мы еще Ваку не забыли, да, она уже, видишь, снова выступает.
1: Да. Ну и мне очень понравилась история, где, оказывается, лудоманы, ну, люди, которые любят делать ставки, ставят свои, собственно, сейчас деньги и ставки на плач Роналду. В общем, серьезно,
0: а,
1: есть
0: сервис. А, будет плакать или нет?
1: Да,
0: выиграете, ребят, вы выиграете, ставьте, будет плакать.
1: Будет? Думаешь, разрыдает? А если не выиграет, все равно будет?
0: Все равно, он всегда плачет. Проиграл, плачет, выиграл, плачет.
1: Может себе позволить. Может себе позволить. Ему можно все вообще.
0: А Джорджина его возьмет, голову на плечо положит и говорит: Ронни, ну не плачь, ну дродбе. А он еще сильнее. Ну все, мама тебя любит.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Элтон Джон и Дуа Липа «Cold Heart» на радио 7 на 7 холмах. Но мы прямо сейчас подскажем, будут ли сердца горячи сегодня и насколько удачно сложится день.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, понедельник, 15 июня. Знаки огня. Сегодня ваше желание контролировать все может столкнуться с ситуацией, где контроль невозможен. Овны, львы и стрельцы, попытка удержать все в руках только усилит хаос.
0: Знаки земли вас могут поставить в положение, где нужно будет публично защищать свою точку зрения. Тельцы, девы и козероги, ваша ответственность станет главным аргументом. Используйте это.
2: Знаки воздуха. Вы найдете информацию, которая заставит пересмотреть свое отношение к одному человеку. Близнецы, весы и водолеи. Это открытие будет болезненным, но полезным.
0: Да и хорошо.
2: Ну да.
0: Знаки воды. Не стоит сегодня пытаться спасать всех подряд. Раки, скорпионы, рыбы. Ваша энергия нужна в первую очередь вам самим.
1: Утро на семи холмах.

Робби Уильямс и его Фил на Радио 7 на Семи Холмах. А сколько еще прекрасных песен впереди. И совсем скоро с нами Level 42. Самый яркий, наверное, в плане прически музыкант Эд Ширан. Не менее яркая, да что там, сияющая Милен Фармер уже через пару минут.

0: Москве. 7:30. И это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. На этой неделе Совет Федерации утвердит и далее уже осенью начнет действовать закон о новых мерах противодействия кибермошенничеству у нас в стране, который запустит в том числе на портале госуслуг тревожную кнопку для тех, кто столкнется с действиями мошенников. То есть граждане смогут буквально одним кликом на госуслугах сообщать о подозрительных в их отношении звонках, сообщениях, попытках обмана. Эти сведения далее будут тут же передавать банкам и операторам связи, которые должны будут после этого принимать меры для пресечения любых мошеннических действий. Плюс еще введут 6-часовой, так называемый, период охлаждения для подозрительных банковских операций, переводов. И еще все граждане получат возможность установить самозапрет на входящие международные звонки через госуслуги или через МФЦ. Это можно будет сделать. Ну и после такой активации услуги такие вызовы просто будут автоматически блокировать. Тем временем уже сейчас ужесточили срок блокировки счетов граждан и организаций в стране, включенных в перечень Росфинмониторинга. Там, в этом ведомстве, напомню, ведут список вообще всех, в отношении кого есть сведения о возможной причастности к экстремистской или террористической деятельности. И при включении в этот перечень банковские счета и имущество таких граждан и компаний вообще блокируют. Они теряют возможность свободно распоряжаться своими деньгами. Так вот, теперь, согласно новым правилам, срок блокировки счетов со стороны Росфинмониторинга сократили до 1 суток с момента внесения в этот перечень. Отныне, если это случится, банки обязаны вводить блокировку, то, что называется, моментально, независимо от выхода или праздничных дней. Решение об открытии всех пляжей Анапы для туристов могут официально принять сегодня. И в преддверии этого события в правительстве уже сообщили, что разрешение на открытие сезона получили 49 анапских пляжей. Еще почти 20 экспертизу проходят. Специалисты там продолжают ликвидировать последствия разлива мазута, напомню, 1.5 года назад. В частности, укладывают, если из главного, дополнительный слой чистого песка. В этот процесс контролирует Роспотребнадзор. Ну и в целом капитальные работы по очистке провели на 151 пляже от Анапы в сторону Крымского моста. Уже до 10 километров берега там вообще засыпали новым песком. И нормальный купальный сезон в Анапе продлится до октября. На этом все про новости. Всем удачи.
2: Радио 7.

0: успевали, признавайтесь. Вот это вау-вау. Shape of You, разумеется, и Эд Ширан. Ну а нам пора зачитать первые комментарии по теме.
1: Доброе утро! Приглашаем вас в наши социальные сети. Слушайте, понедельник должен быть легким. Пусть он будет теплым, летним, легким и разговорчивым в том числе. И что касается темы, на всякий случай, если вдруг только что присоединились, мы сегодня спрашиваем, что такого вы делали или, может, сейчас делаете на работе, чтобы вас заметили, отметили, повысили, дай бог.
0: И вот
1: дай
0: с
1: бог,
0: чего да? мы зашли-то да, сюда, да?
1: да?
0: да.
1: Там целая история есть. В общем, один человек, он был пожарным, а может быть, есть, я не знаю, чем закончилась эта история. Так вот, он сам устраивал эти самые поджоги, чтобы как можно чаще выезжать на тушение, ну и в конечном итоге просил повышения у начальства. Не будем его хвалить, не будем, будем комментарии ваши читать. Марина пишет, тише сидишь, раньше домой уйдешь. Лучше не выделяться, иначе завалит работы. Вот такое мнение.
0: Неплохо, неплохо. Причем Света так интересуется, в какой сфере трудитесь? У нас был черный юмор за эфиром, произнести не можем. Ну, это, знаете, так в качестве заинтересовать.
1: Да.
0: Елена пишет, улыбка мое все. Чтоб меня замечали, я всегда с улыбкой и шарами поздравляла в офисе именинников с днем рождения. Играла роль человека-праздника, и всем это нравилось. А как на карьере это вашей сказалось, Елена?
1: Интересно же, да. Так, у меня начальник не очень. Делаю все, чтобы не замечали. Плюс по опыту. Если заметят, потом головы не подниму до вечера.
0: Так, есть такой у меня. Евгений, да. Но здесь, знаете, то есть это прямо послание, как надо относиться к работе. Это его кредо такое. Я отношусь к работе как к некоему отрезку времени из моей жизни, существующему для обеспечения этой самой жизни. Я не вижу смысла переживать из-за чего-либо связанного с работой. Сегодня одна работа, а завтра под влиянием массы обстоятельств она уже может быть другой. Я просто считаю, что работу либо нужно делать идеально, либо никак. А идеально сделанная работа всегда будет замечена.
1: Не всегда.
0: Это да. Это сейчас Света говорит, боль любого человека, кто связан с работой, которая, знаете, которую невозможно посчитать. То есть, например, выточили вы красивую гайку. Гайка красивая.
1: Все понятно,
0: линейка
1: да.
0: измерили, все понятно. Здесь сказали, не очень удачная шутка. А вот я анекдот услышал от вас, он был не смешной. Это я просто из опыта.
1: Ладно. От Натальи сообщение. А можно меня не отмечать никак? Я просто посижу, поработаю спокойно. Слушайте, пока получается у нас такой вот перекос в сторону тех людей, которые говорят, а давайте вот, чтобы не отмечали. Чтобы вот просто тихо, спокойно работу сделал, домой пошел.
0: Ну, давайте и вы теперь расскажете свою историю, как вы все-таки продвигались по работе, что делали, чтобы вас заметили, где-то там прыгнули выше головы, рассказывайте в наших соцсетях. Автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок. Ну а через пару минут будем кого-то с чем-то поздравлять.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Level 42 и их Lessons in Love на радио 7 на 7 холмах. 7.47 точно столичный, как обещали, кого-то с чем-то поздравляем. И если у вас сегодня день рождения, мы, конечно, вас всей страной, опять же, поздравили, приобняли. Ну и давайте посмотрим, кто с вами родился в один день.
1: И начнем с прекрасного актера. Это Нил Патрик Харрис. Американский актер, комик, писатель, продюсер, певец, иллюзионист, лауреат премии Тони в категории «Лучший актер главной роли в мюзикле», 5 премий Эмми и 4-кратный номинант на премию «Золотой глобус». Ну и наиболее известен по роли Барни Стинсона. Здесь нужно было вспомнить сериал и сказать, это будет легендарно. Вот, наиболее известен по роли Барри Стинсона в телесериале «Как я встретил вашу маму». Музыку из сериала.
0: Узнаете?
1: Да, да, да, слышите сейчас. Симпатичный парень, на самом деле. От души его поздравляем. Будем надеяться на новые роли. Но и переходим к одному из величайших голосов современности. Сегодня день рождения у Демиса Русоса. Греческий певец, создавший за свою продолжительную деятельность около 40 оригинальных альбомов. Вы представляете, насколько продуктивный все-таки человек? Если говорить о каких-то интересных фактах о его рождении там и так далее, родился он на самом деле в Африке, и только потом его семья переехала в Грецию. Ну и в Греции его называют прямо вот так, греческий соловей. Послушаем, Батрович?
0: Обязательно, но знаете как, безусловно, когда мы говорим Демис Русос, мы говорим о той самой песне «От воспоминаний к воспоминаниям», да, «From Souvenirs to Souvenirs». Ну, давайте что-то другое. Вот, например, вот так.

0: Красиво.
1: Шикарно, да, вопросов нет. Но, как говорят некоторые, мол, голос специфический, то есть кому-то прям очень нравится, а кому-то очень не нравится. Но самое главное вот, что равнодушных к этому голосу нет.
0: Абсолютно точно. Есть еще один интересный факт. Владея несколькими языками, вот перечислю, английский, французский, итальянский, испанский и греческий, Руссо записывала свои проникновенные вот эти баллады на разных языках, что сделало его поистине народным артистом от Европы до Латинской Америки.
1: Ну и что, вот касается, что касается языков. Например, есть такая песня, «Алеандр» называется, в исполнении Валерия Бадзинского. Это прям известная очень советская песня. Так чья она изначально? Демиса Руссоса. Поищите как-нибудь, послушайте, и она очень интересно звучит.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Гвен Стефани, конечно же, cool на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, что касается клёво, впереди игра «Реверсивное движение», и мы для вас разыграем билеты в Государственный Кремлевский дворец на балет. Конечно, слова «клёво» и «билеты в Государственный Кремлевский дворец» очень плохо сочетаются, но, тем не менее, они будут вашими. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и заявку отправляйте. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», 7.52 в Москве. С добрым утром!
1: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
5: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 8 часов утра. Прямо сейчас новости в студии Денис Лизин. Приветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет и доброе утро всем. Вот на этой неделе уже Совет Федерации вслед за Думой будет утверждать, а далее осенью начнет, собственно, действовать закон о новых мерах противодействия кибермошенничеству в России, который в том числе, если из новаций, запустит на портале госуслуг ту самую анонсируемую давно властями тревожную кнопку для тех, кто будет сталкиваться с действиями мошенников. То есть граждане по факту смогут одним кликом сообщать о подозрительных в их адрес, звонках, сообщениях, попытках обмана. Эти сведения тут же будут передаваться банкам и операторам связи, которые тут же должны будут принимать меры для пресечения мошеннических действий в адрес заявителя. Плюс еще из главного, введут 6-часовой так называемый период охлаждения, то есть паузу для подозрительных банковских операций. Кто под подозрением, это сами банки, собственно, будут определять. Так что давайте будем к этому готовы, что могут быть 6-часовые паузы по банковским переводам. Ну и кроме того, еще все граждане получат возможность установить для себя самозапрет на входящие международные звонки. Это можно будет делать или через госуслуги, или через МФЦ. И после активации этого такие вызовы вам будут автоматически.

0: практически просто блокировать. Решение официальное об открытии всех пляжей Анапы для туристов могут принять сегодня. И вот в преддверии этого как раз в правительстве уже на самом деле даже сообщили, что разрешение на открытие купального, пляжного, туристического сезона получили почти 50 анапских пляжей и еще около 20 прямо сейчас проходит экспертизу. То есть специалисты там еще продолжают ликвидировать последствия разлива мазута, который был полтора года назад, и в частности из главного укладывают дополнительный слой чистого песка. Этот процесс контролирует Роспотребнадзор, то есть от этого ведомства, собственно, добро или недобро, все зависит. В целом, вообще капитальные работы по очистке провели на 151 пляже от Анапы в сторону Крымского моста. Минимум уже километров 10 берега там отсыпали новым песком, и в итоге нормальный купальный сезон в Анапе будет официально объявлен, продлится до октября. В чем сила, брат? В космосе вся сила, брат. И тот сильнее, кто туда всех возит. Вот он, вывод после сообщения о том, что в эти минувшие долгие выходные американский технопредприниматель Илон Маск стал первым триллионером в истории. Это произошло как раз благодаря публичному размещению акций его компании SpaceX, которая, собственно, и занимается аэрокосмическими запусками в том числе. И теперь масковское состояние в 1 триллион в американских денежках, ну, для сравнения, более чем в 3 раза превышает накопленные такие же деньги ближайших его преследователей. А это два основателя платформы Google. В свою очередь, Илон Маск собрал кучу дополнительных денег буквально с инвесторов в свою компанию SpaceX, указав, что впереди, ребята, перспективы не только в сфере космических запусков и уже всем известного спутникового интернета Starlink, но и в области создания дата-центров для ИИ прямо на орбите, а заодно создание промышленности на Луне, заодно добыча ресурсов на астероидах и заодно создание человеческих поселений на Марсе. Вообще, конечно, все это звучит для скептиков как финансовая космическая илон-масковская пирамидка. Но для тех, кто верит и действует в этих сферах, на самом деле это реальные перспективы для человечества. Вот за счет таких планов Илон Маск теперь единственный землянин-триллионер.
1: Ну, опять же, если серьезно говорить, вспомните 10 лет назад, как все смеялись, когда он говорил, что будет возвращать ступени, и потом их использовать повтор. Все говорили, ха-ха-ха, это не получится. Это вот только у нас. Вот
0: мультики,
1: только у нас космонавт.
0: Мультики.
2: Слушайте, у меня есть интересная инфографика, давай. Я чуть попозже в эфире расскажу. Давайте, ну,
1: про Илона Маска.
2: Да, сейчас найду.
1: Будем иметь в виду.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Большой-большой-большой всем привет и замечательная музыка. Триллион привет всем, вот так, чтобы досталось каждому. Впереди отличный музыкальный час, это «Утро на семи холмах». Обязательно сыграем в реверсивное движение, и если вы еще не оставляли свою заявку, сделайте это прямо сейчас на сайте radio7.ru, там конвертик есть в правом верхнем углу экрана, на него нажали и написали нам, и вы можете выиграть билеты на балет в Государственный Кремлевский дворец.
2: Ну и наконец, конечно, минутку заходить в наши социальные сети. Сегодня спрашиваем вас о работе, вернее, о том, что такого вы делали когда-либо, ну или делаете сейчас, чтобы вас на работе заметили и отметили.

0: Джо Кокер и его лето в городе. Как выглядит наше с вами лето? Ну, у каждого оно свое. Может быть, кто-то сейчас едет на работу и хочет рассказать, как же по этой самой работе продвинуться. Давайте послушаем.
1: И пока вы пишете, я обещала инфографику, что такое 1 триллион долларов, да, потому что представить это сложно. Дима давно уже говорит, что, ну, подумаешь, миллион туда, миллион сюда, это ну как ощутить. Смотрите, если складывать купюры по 100 долларов в стопку, она будет выше 1000 километров, то есть в 3 раза выше орбиты МКС. Представили? Ну, будем надеяться, что представили. Есть еще одно, вот, собственно, умозаключение по поводу этого. Если тратить по 1 миллиону долларов в день... Дим, можешь себе представить по 1 миллиону долларов в день тратить?
0: Конечно.
1: Конечно?
0: Прям легко? Я же был женат.
1: А, извините. Понятно. Так вот, если тратить по 1 миллиону долларов каждый день, то денег хватит на 2740 лет.
0: Вот с этим проблема. Тратить миллион в день не проблема. Проблема 2700 лет.
1: Времени не хватает. Ну, в общем, теперь я думаю, что вы представляете, что такое большие деньги. Ради них, наверное, и работаем. Хотя, ну, не факт. К вашим сообщениям. Есть что, Дима?
0: Поехали, конечно же. Людмила пишет. Работу люблю, она мне интересна, работаю с удовольствием. Всегда предлагаю разные новшества. Мне вообще все равно на должности. Вот главное, вот горю на работе, да, и при этом, говорит, карьера мчится вперед.
1: О, хорошо. Ну, это правда хорошо, потому что не всегда оно уже калерируется, выговорить в понедельник сложно. Людмила пишет, дайте-ка прочитаю сообщение всем, доброе утро. Ой, простите, Маргарита, извините. Маргарита, вернулись домой во 2:00. Чувствуешь, да, хорошо люди провели выходные, прям очень хорошо. Сижу на работе и мечтаю, чтобы не заметили, а лучше бы пнули в сторону дома.
0: Ну, вы же знаете, что сказать. Заболела, забыла там выключить утюг. Ну, вы что, вы не знаете, что ли? Катерина пишет, подаю вам сейчас голос из декрета. Я очень люблю помогать людям, должность у меня соответствующая, я секретарь, мне всегда нравилась работа, но новичкам не доверяют. Мне даже кофе не заказывали, потому что не доверяли. И самостоятельные задачи были редкими, я все равно была благодарна. Всегда бралась за любую работу, а у заказчиков это вызывало удивление. Но это с удовольствием прижилось, задач становилось больше, доверие накапливалось, а ту свою фразу я не бросала. И за полгода меня позвали на повышение в 3 разных отдела компании, везде, с до обучением. То есть начальство знало, что меня нужно будет под их задачи обучать отдельно, и все равно хотело меня к себе. Всех поблагодарила и отказалась, потому что нет ничего интереснее, на мой взгляд, и характер, чем мое дело. Но в декрете страшно скучаю по работе.
1: Так самое главное и ключевое в этом сообщении, она же вот просто секрет нам рассказала, Екатерина. Вместо того, чтобы отвечать «хорошо, сделаю», нужно говорить «хорошо, с удовольствием». С удовольствием.
0: Нет, и при этом, смотрите, она расти как бы не хочет. Да, вот ей нравится именно вот этот набор обязанностей. Хорошо, а это иногда здорово. Вот ты бы хотела быть главой радиостанции, Свет?
1: Ты предлагаешь мне это вслух сейчас сказать?
0: Понял, песня, потом играем. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: TLC и No Scrubs на Радио 7 на Семи Холмах. Как мы и обещали, прямо сейчас играем. Звонить, кстати, в Тулу будем.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Тульский бы пряник сейчас.
0: Любишь, правда?
2: Было бы хорошо. Ну, слушай, я к сладкому отношусь.
0: Давай, если выбирать между тульским пряником и пастилой, что бы ты выбрала?
2: Пастило.
0: Понятно. Валентина, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Мы тут уже обсудили, чем славится тульская земля в плане деликатесов. А вы что больше любите, пастилу или тульские пряники?
0: Можете сказать
3: ничего.
2: Неожиданный вопрос.
0: Можно сказать ничего, это тоже не страшно. Ладно, Валентина, вас, во-первых, с дебютом. Вы сказали, что вообще впервые, что тут происходит. Как, что и зачем, почему? Вы на работе сейчас?
3: Да.
0: А что вы делаете для того, чтобы вас заметили на работе?
3: Я стараюсь работу выполнять качественно, вот на все 100%.
0: А на 110 пробовали?
3: Все же. Да, иногда пробовала.
2: Да много-много перерабатывают. Слушайте, я читала информацию, на самом деле порядка 36-38 людей, которые работают, перерабатывают. Мы такие молодцы все.
0: Вот
2: все
0: хватит.
2: Я как будто бы тоже хочу быть в этом числе. Ладно.
0: Валентина, мы сейчас будем с вами играть в реверсивное движение, чтобы вы сильно не волновались. Сразу обозначим очень хороший приз. Билеты на балет в Государственный Кремлевский дворец. Есть смысл из Тулы приехать в Москву, посмотреть на это великолепие. Но правила игры. Я сейчас Свете буду показывать слова, связанные с нашей сегодняшней темой. Она их будет для вас читать наоборот. Она их еще не видела. А вам надо будет воспроизвести их в оригинале. То есть вы сейчас со Светой в одной команде, а я как бы против вас. Но в любом случае, мы на одной стороне.
2: Но мы готовы.
0: Первое слово.
2: Клов.
0: Ну как плов, только клов.
2: Да уж. Разворачиваем слово и получаем начало поговорки про работу.
0: Но.
2: Это я подсказываю. Извините, что волк. Ну
0: да.
2: Конечно, в лес не убежит. Дима пошел сегодня интересным путем. Атобар. Есть у вас атобар? Вот у нас есть пока.
0: Так и Валентина говорит, я сейчас...
2: Ну, тоже есть.
3: Она говорит, работа.
2: Ну, она самая.
0: Я сейчас на атабаре. Ну и последнее.
2: Ой, роткерид.
0: Как порода собак, да, роткерид.
2: Роткерид. Если бы они еще были добрые, как ротвейлер, например. Роткевид.
0: Риды, роткерид.
2: А, рид, да?
0: Да, рид.
2: Рид, не рид, куда смотрю, непонятно.
3: Директор.
0: Есть, кто-то едет из Тулы у нас на колец.
2: Да. Поздравляем от души. Получаете вы два приглашения в Государственный Кремлевский дворец 24 июня. Это важно. На главной сцене страны балет «Лебединое озеро» в исполнении театра «Кремлевский балет». Когда приедете, пастилу тульскую, ну, Белевскую привозите. Заносите нам, а потом уже на балет.
0: Валентина, как ощущения, скажите? Вот вы впервые сыграли, выиграли. Что это?
3: Отлично. Такое вдохновение. Вот теперь у меня будет... Небольшое путешествие в Москву, да, с моим мужем. Я думаю, мы получим истинное удовольствие. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, спасибо вам большое. Сегодня как раз тот день, когда вы не выложились на 100% на работе, потому что на 5 минут все-таки позвонили на радио. Спасибо за игру вам. Всего хорошего. Это было здорово. Друзья, также здорово будет и в следующей игре. Это будет поисковая строка уже через час примерно, но заявки уже можете оставлять на сайте radio7.ru.
1: Реверсивное движение. На Радио 7.

0: Конечно, это ЗАС, ее гимн утреннему оптимизму. Но сколько еще прекрасной музыки впереди и в ближайшие полчаса для вас на Радио 7 Soul Asylum. А еще Мадонна. И London Beat уже через пару минут. В российской столице, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. На этой неделе Совет Федерации утвердит и далее уже осенью начнет действовать закон о новых мерах противодействия кибермошенничеству у нас в стране, который запустит в том числе на портале госуслуг тревожную кнопку для тех, кто столкнется с действиями мошенников. То есть граждане смогут буквально одним кликом на госуслугах сообщать о подозрительных в их отношении звонках, сообщениях, попытках обмана. Эти сведения далее будут тут же передавать банкам и операторам связи, которые должны будут после этого принимать меры для пресечения любых мошеннических действий. Плюс еще введут 6-часовой, так называемый, период охлаждения для подозрительных банковских операций, переводов. И еще все граждане получат возможность установить самозапрет на входящие международные звонки через госуслуги или через МФЦ. Это можно будет сделать. Но и после такой активации услуги такие вызовы просто будут автоматически блокировать. Тем временем уже сейчас ужесточили срок блокировки счетов граждан и организаций в стране, включенных в перечень Росфинмониторинга. Там, в этом ведомстве, напомню, ведут список вообще всех, в отношении кого есть сведения о возможной причастности к экстремистской или террористической деятельности, и при включении в этот перечень банковские счета и имущество таких граждан и компаний вообще блокируют. Они теряют возможность свободно распоряжаться своими деньгами. Так вот, теперь, согласно новым правилам, срок блокировки счетов со стороны Росфинмониторинга сократили до одних суток с момента внесения в этот перечень. Отныне, если это случится, банки обязаны вводить блокировку, то, что называется, моментально, независимо от выхода или праздничных дней. Решение об открытии всех пляжей Анапы для туристов могут официально принять сегодня. И в преддверии этого события в правительстве уже сообщили, что разрешение на открытие сезона получили 49 анапских пляжей. Еще почти 20 экспертизу проходят. Специалисты там продолжают ликвидировать последствия разлива мазута, напомню, полтора года назад. В частности, укладывают, если из главного, дополнительный слой чистого песка. Вот этот процесс контролирует Роспотребнадзор. Ну и в целом капитальные работы по очистке провели на 151 пляже от Анапы в сторону Крымского моста. Уже до 10 километров берега там вообще засыпали новым песком. И нормальный купальный сезон в Анапе продлится до октября. На этом все про новости. Всем удачи.
2: Радио 7.

0: Мадонна и Like a Virgin на радио 7 на Семи Холмах. В столице 8:38, друзья. Мы продолжаем в наших соцсетях разговор о том, что делали вы для того, чтобы вас продвинули по работе и вообще заметили. Рассказывайте автору лучшего комментария, уже совсем скоро будем вручать очень приятный подарок от радио 7.
1: Зато мы точно знаем, что делал Владимир Пахомов. Он всегда говорил правильно.
2: Говорим правильно на радио 7.
1: Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе, и у нас вопрос от Александра из Челябинска. Правильно ли склонять название города или другого населенного пункта, если мы во фразе используем слово «город»? Пример для сравнения. По городу Челябинску или по городу Челябинск? Какой из этих вариантов корректный или же оба правильные?
3: Склонять название нужно. У нас есть такое правило, что склоняются русские, славянские или иностранные, но давно хорошо освоенные русским языком, название городов в сочетании со словом «город». Причем это настолько базовое правило, настолько всеобъемлющее, что здесь даже не совпадение рода, рода слова «город» и рода названия не играет роли. Город Москва, город мужского рода, Москва женского, все равно склоняем.
0: По городу Москве.
3: Да. Да. Вообще говоря, само слово «город» здесь, ну, такое немножко канцелярское. Мы не скажем живой речи, я живу в городе Челябинске. То есть здесь употребление слова «город» — это уже признак, ну, какого-то чуть более официального контекста. Но все равно название склоняем. Только если у нас какое-то малоизвестное название, ну, если взять, допустим, город из латиноамериканской страны, про который мы мало знаем. Вот там название не будет склоняться в сочетании со словом «город». А наши все названия, конечно, склоняются.
1: Спасибо, разобрались, запомнили. Друзья, и вы запомните, пожалуйста, что свои вопросы можно адресовать Владимиру Пахомову через форму конверта на сайте «Радио 7».
2: Говорим правильно. На «Радио 7».

0: Soul Asylum и Runaway Train на радио 7 на Семи Холмах. 8.46 точное столичное, и самое время отправиться в путешествие во времени и в интернете.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Ну и давайте посмотрим, о чем писали в сети 10 лет назад, 15 июня 2016 года. Так. Сначала пару слов на умном, потом на богатом. И уже окончательно ученые американские сказали, что употребление пищи с цельнозерновым содержимым это прямой путь к здоровью. На 20% сокращается риск заболеть чем-то прям опасным. То есть, ну, смысл перечислять, там ишемическая болезнь сердца, ну не суть. Цельнозерновые вещи. Но главное, 90 граммов в день съели цельнозернового хлеба.
2: А ты не ищешь легких путей сегодня? Слова-то какие выбираешь?
0: Цельнозерновый хлеб, цельнозерновый хлеб, цельнозерновый хлеб.
2: Молодец.
0: Цапля ела цельнозерновый хлеб.
2: Все мы немного цапля.
0: 25%. Причем они сказали, если будете увеличивать дозировку хлеба, да, то есть не 90 грамм съели, а 180, вообще хорошо. И проходит, например, какое-то время после этой диеты, и вы такой круглый, румяный и здоровый. То есть, понимаете, да, эффект лечебный есть, но при этом...
2: Бока растут, да?
0: Да, Свет.
2: Не, вычеркиваем.
0: Но это, ну, послушай, это здоровые женские округлости. Пусть растут. Кто ж против? Но и теперь. Цены 2016 года, курс довольно-таки похож с курсом сегодняшним. Так вот, стоимость самого дорогого тура в Великобританию, приобретенного россиянином именно летом 2016 года, составила 4 миллиона рублей. Двое взрослых и двое детей отправились в королевство на 10 дней.
2: 4 миллиона?
0: Да, 4 миллиона. Семья побывала во множестве музеев. У них была индивидуальная экскурсия по Темзе на яхте класса люкс с собственным гидом. Затем они посетили мюзикл «Король лев», колесо обозрения «Лондон Ай», городской аквариум, индивидуальную экскурсионную программу по Лондону для взрослых. Также тур включил в себя посещение столицы Северной Ирландии Белфаст с перелетом, разумеется.
2: Зачем ты это делаешь?
0: Здесь экскурсия была посвящена истории корабля «Титаник». Путешественники осмотрели место строительства парохода, познакомились с историей судна. А еще туристы жили в пятизвездочном отеле уровня «Делюкс». При этом перелет из России в Соединенное Королевство в стоимость тура включен не был.
2: Не был?
0: Красиво.
2: В Анапу поедем.
0: Ты же понимаешь, Свет, они же, ну, понятное дело, они же не летели в экономе, сжав коленки, и не выбирали между курицей и рыбой, правда? Они же летели еще и... Ну, они же летели в сьютах каких-нибудь. Плюс... Мы в следующем году так полетим, каждый из нас, не сомневайтесь.

0: Сабрина Карпентер, ее вот прямо утренний эспрессо. Друзья, ну, я надеюсь, и вы тоже взбодрились. Нам скоро играть. Буквально через 15-20 минут поисковая строка «Радио 7». И какой подарок вас ждет? Какой приз? Приглашение на Уитни Хьюстон шоу. Великолепное мероприятие в Московском международном доме музыки. Заявки на игру оставляйте на сайте radio7.ru. Кликайте на конвертик в правом верхнем углу экрана, и все обязательно сложится. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». 8.52 в столице. С добрым утром.
1: «Радио 7» теперь еще ближе. «Радио Хаб» — новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал «Радио 7», запускайте и слушайте. Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
6: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В Москве 9 часов утра. В студии Денис Лизин, значит, будут новости. Доброе утро.
1: Да, именно так, Дима Пресса, это привет и всем доброе утро. Вот начало этой недели, да прям день сегодняшний, в плане мировой экономики отметился новостью, что США и Иран достигли соглашения о прекращении огня и, главное, действиях дальше по возобновлению нормальной работы логистики на Ближнем Востоке. Это для экономики наиважнейший момент. Ну и в финале этой недели, конкретно у нас в стране, еще будет одно важное для экономики событие. Это очередное решение будет Центробанка по ключевой ставке. Уже сейчас, при этом сегодня, чуть ли не все финансовые аналитики считают, что в эту пятницу ЦБ продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики, который стартовал, кстати, ровно год назад. И тут главный прогноз: еще на полпункта ключевая ставка опустится, тогда это будет с пятницы отметка 14% годовых. После этого на практике из важного банки начнут тут же корректировать стоимость финансовых продуктов и, в частности, оперативно еще опустят ставки по вкладам, а вот удешевлять кредиты — это тоже такая их действие, естественно, будут с задержкой. В стране ужесточили, это уже по факту произошло, срок блокировки счетов граждан и организаций, если вдруг те попадают в перечень Росфинмониторинга. Там, напомню, в этом ведомстве ведут список вообще всех, в отношении кого есть или появляются сведения о возможной причастности к экстремистской, террористической деятельности. При попадании в этот перечень банковские счета и имущество таких граждан и компаний блокируют. Люди и компании теряют возможность свободно своими же деньгами распоряжаться. И вот теперь по новым правилам срок такой блокировки счетов со стороны Росфинмониторинга сокращен всего лишь до одних суток с момента внесения в этот перечень. То есть отныне, если вдруг подобное происходит, банки обязаны вводить блокировку тех же денег моментально, независимо, причем подчеркивается, от выходных и от праздников. Вот независимо от того, рабочий день или нет, не спят теперь нормально футбольные фанаты, потому что чемпионат мира стартовал на минувших длинных выходных и теперь будет идти в ежедневном режиме до 19 июля. Это из новости из нашей непостоянной рубрики «Привет работодателям». Любопытно будет потом, конечно, узнать от социологов, снизится ли производительность труда из-за того, что многие матчи идут ночью, из-за разницы во времени с США, Канадой и Мексикой.
2: Определенно, да.
1: И проходит. Согласен. Согласен, это уже показали минувшие выходные. Мы все сегодня не выспались. Да. И тут, кроме сообщения о результатах матчей, давайте еще две новости отметим, которые появились в первые же дни чемпионата мира. Ну, первая новость, она действительно у важной статистики. Германия.
2: Да.
1: Не успела пнуть по мячику, как тут же обошла Бразилию по количеству голов в истории футбольных первенств. Угу. Немцы в первом же матче заколотили 7 шайб или 7 голов, как кому удобно. Давайте голов. И теперь обошли легендарных бразильцев первый раз в истории в статусе «главные забиваки». И в

0: вторая новость о футбольном закулисье. Лишь послезавтра сборная Англии проведет первый матч на чемпионате мира по футболу, а англичан в Штатах уже обнесли. Воры в США оставили эту футбольную команду без экипировки. То есть, если бы ребят, вот эти, которые воры, не нашли, англичанам не в чем бы было выйти на поле. Два местных персонажа умудрились похитить у них все в процессе перевозки. Бутсы, футболки с автографами, официальные мячи чемпионата мира, вратарские перчатки, сувенирных плюшевых львов и даже чей-то набор лего. При этом доблестная полиция США, вот надо отдать должное ребятам, тут же оказалась на высоте. Двух этих воров быстренько поймали, но сборной Англии по футболу вернули не все. Часть украденного уже куда-то ушло. Добро пожаловать на большой футбол, ребята.
1: А то мы потом заходили, кому-нибудь говорили, можно футболочку побегать завтра? Извините, ребята, у вас размер какой-то. Так бы это все и выглядело. Очень крутая новость.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья. Добрый. Надеемся, у вас все в порядке, все на своих местах. Главное, вы на рабочем месте, а может быть, только добираетесь туда. Главное, чтобы утро прошло легко. Постараемся вам в этом помочь. Много прекрасной музыки впереди. Играем в поисковую строку через несколько минут. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru. Ну и продолжаем обсуждение утренней темы.
3: Конечно, да. Заходите, пожалуйста, в наши соцсети. Тема сегодня такая около рабочая. Может, кто-то для себя найдет некий способ, как продвинуться, как на работе. Что сделать такого, чтобы заметили? Спрашиваем у вас, что вы делали или делаете сейчас, чтобы вас отметили на работе.

0: Наталья Имбрулле на радио 7 на Семи холмах. И что она сделала, чтобы ее заметили на работе? А вот этот хит выпустила и после него просто взлетела. И хотя она в клипе, знаете, такая не особо нарядная, но что-то зацепило.
1: А вот Руслан пишет, что как раз носить яркую одежду, это и может зацепить и выделить на работе. Ну, в самом деле. Во-вторых, пишет, буду громко говорить и смеяться. Это привлечет внимание к любой персоне.
0: Так, давайте сейчас на богатом от Ирины.
1: Ну-ка.
0: У президента компании Royal Caribbean International был утренник. Прям утренник? Royal Caribbean International. Так надо было говорить обязательно. Утренник по случаю открытия нового лайнера Anthem of the Seas.
1: Извините.
0: Да, excuse me. Меня позвали работать на этом утреннике просто потому, что у меня была рубашка нужного цвета.
1: Все серьезно?
0: Мы отметили шикарными напитками, всякими деликатесами, ну и начались полезные знакомства. Это что, генерация нейросети? Это что за сообщение такое? Нет, Ирина, на самом деле это очень круто. Из-за рубашки попасть вот на такой утренник. Просто
1: класс,
0: из-за рубашки, заметьте. Это заявка на победу.
1: Доброе утро, чат. На работе все зависит от руководителя. Если ты ему люб, то плюшки будут в кармашке. И премии, и номинации, и поездки, и удобный кабинет. У меня так было, но потом, увы, руководитель сменился, и наш отдел для него стал, ну, так, как деталь в машине, которая не ломается, есть и ладно. Сейчас грядет новая смена руководства. Будем держать кулачки за контакт и взаимопонимание.
0: То есть как получается? Вот у вас есть кабинет, приходит новый начальник, вы с коробкой в коридоре стоите, да, ждете. Сейчас придет еще один начальник. Ну все, заходите обратно. Так это будет?
1: Челлендж такой.
0: Маша. Маша, ее сообщение. У нас в отеле есть коллега, любимчик руководства. Что бы он ни вытворял, нехорошего, да, его все равно хвалят, грамоты выдают. Хотя вообще не видно, чтобы он старался или как-то выделялся. Я же на работе устраиваю корпоративы, конкурсы на них придумываю. Меня тоже хвалят, но его почему-то больше. Может, у него фамилия с директором отеля одинаковая, вы не думали?
1: Интересно.
0: Может,
1: он
0: родственник менеджера генерального. Что-то в этом роде.
1: Так, никогда ничего специально не делала для того, чтобы заметили. Просто работаю так, чтобы совесть не беспокоила. Стараюсь прежде всего для себя, для своего комфорта, уверенности. Но мне очень с компанией повезло. И наш слоган, что мы строим жизнь, оказался не просто словами. Находимся чаще всего в диалоге, решения принимаемся. Чувствуете, да, вот все, у кого сейчас на работе не очень хорошо, просто страдают, слушая это сообщение. Руководство прислушивается. В такой ситуации сильно замечаться не нужно. А обычно в компаниях, где нужно быть замеченным, больше всего ценят лизоблюдничество.
0: Вот как здесь, знаете, есть какая-то тонкая грань, да, вот либо человек просто активный где-то на собрании, да, и предлагает что-то, а другие говорят, вот выскочка, вот высовывается, сидит, зачем он это делает, вот тут тоже, да, все поняли, да?
1: Ну да.
0: Судя по вздоху Светы, кто на собраниях часто предлагает новые идеи? Ладно, друзья, через несколько минут играем в поисковую строку, свои заявки присылайте на сайт radio7.ru, приз отличный, пригласительный на Уитни Хьюстон шоу.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Да, хорош был эпизод в фильме «Майкл», конечно же. Майкл Джексон билет на радио 7 на Семи Холмах. Прямо сейчас играем. Москва на связи.
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: Ну, так случилось, что Ирина оказалась седьмой, кто отправил сегодня заявку. У нее получилось выделиться, да, пусть не на работе, но здесь, и это должно принести свои, ну, такие плюсы в виде билетов. Сейчас все расскажем. Ирин, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, вы на работе, дома?
3: Я собираюсь на работу в 10 утра.
2: Ага, опаздываете? 10 утра, 9:15. Нет еще? А, ну ладно, хорошо.
0: Может, у нее работа под домом, например.
2: Будем завидовать сейчас.
0: Люди так некоторые работают, да.
2: Далеко вам ехать?
3: Нет, 20 минут.
2: Класс.
0: Все, успевает. Мы за вас просто беспокоимся по-хорошему. Рассказывайте, Ирин, что вы делали на работе для того, чтобы вас заметили, отметили, повысили, продвинули?
3: Проходило повышение, то есть обучение, а потом... Небольшое повышение.
0: Подождите, хотите, как вашего начальника зовут?
3: Иван.
0: Иван? Просто даже без отчества?
3: Да, Иван Юрьевич.
0: Иван Юрьевич, дорогой, посмотрите, какая у вас сотрудница замечательная, да? То есть она с утра сейчас билеты выиграет на Радио 7, понимаете? Слушает правильную музыку, Иван Юрьевич.
2: Идеальный музыкальный вкус, идеальный просто, да.
0: Сейчас вы услышите еще, насколько она умная у вас, и мы считаем это повышение, Иван Юрьевич. Если нет, мы будем жаловаться выше. Над вами тоже, Иван Юрьевич, кто-то есть.
2: Ух ты, как мы зашли-то. Ну ладно,
0: Так, за ваш нервный смех, Ирина, заранее извините.
2: Если что.
0: Да ладно, все это шутки шутками. Кроме шуток, мы сейчас будем играть в поисковую строку, а это следующая история. Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса. Вот люди пишут эти слова, а потом у них продолжение выскакивает. Вот вам нужно будет понять, с какого вопроса все это начиналось. Все это связано с нашей сегодняшней темой. Чуть сложнее, из трех слов состоит сам вопрос. Понимаете?
2: Легко.
0: Ну, вы справитесь.
2: Да.
0: Давайте послушаем.
2: Угу. Итак, кредитного рейтинга, на службе, зарплаты на новом месте. Так, Ирин.
0: Три слова там.
2: Кредитного рейтинга, да. Потом все то же самое. На службе, зарплаты на новом месте. Вспоминайте сегодняшнюю тему. Да все просто.
0: Я причем даже засчитаю вам другой глагол, потому что Алексей уже первым ответил. Я бы засчитал.
2: Где
0: этот
2: у нас
0: ответ.
2: В соцсетях?
3: Повышение.
0: А, так, ну-ка.
3: Повышение рейтинга.
0: Три слова. Как? Зачем я начал подсказывать?
3: Как повысить?
0: Три слова.
2: Там три слова в этом вопросе. И тогда это вот полноценная уже такая правильно выверенная фраза. Потому что мы же не просто, да, ну, что повышение? Мы же должны что-то сделать, чтобы оно свершилось, если мы про повышение, конечно, говорим.
0: Ирина, вы не нервничайте, просто скомпонуйте все это и скажите нам. И все правильно
2: это
0: отвечают.
3: Что сделать, чтобы повысить?
2: Это слишком долго. Давайте, вот я за вас болею. Там ваше руководство слушает. Мы сейчас все сделаем, чтобы было все хорошо. Три слова. Первое – вопрос.
0: Повышение, правильно вы сказали.
2: Да.
0: Все, сформируйте вопрос. Сформулируйте.
3: Повышение.
2: Что-то делают с кредитным рейтингом.
0: Все правильно пишут.
2: Что-то
0: в соцсетях делают. Все пишут правильно.
2: Со службой.
3: Что делают с кредитным рейтингом?
2: Не-не-не, вы же сказали абсолютно правильно про повышение. Но вот что с повышением? Вот как к нему идут? Вот что происходит? Вот нужно вот просто так все выдохнули, сосредоточились. Если мы говорим...
0: Пусть так. Как добиться повышения? Как получить повышение? Я засчитал бы вам любой из вариантов. Но ключевое слово «повышение» прозвучало. Все, ладно. Выдыхайте.
2: А вот сразу понятно, что Ирина у нас, ну, как бы просто хорошо работает, а не ходит добиваться повышения.
0: Слышите, Иван Юрьевич, какой неравнодушный у вас сотрудник. Занервничал, думает так. Иван Юрьевич, пожалуйста, премии сегодня успокойте Ирину на работе, потому что, ну, мы ее, конечно, да.
2: А мы тоже чем успокаиваем душу Ирины?
0: Да мы порадовали.
2: Ирин, вы получаете два приглашения в Московский международный дом музыки. 19 июня солистка Уитни Хьюстон Шоу Белинда Дэвис и оркестр Русской филармонии подарят новое звучание и новую жизнь мега-хитам Уитни Хьюстон. Представляете?
0: А Белинда
3: Спасибо.
0: Такая Уитни, в кавычках, великолепная. Спасибо вам большое за игру, Ирина, не нервничайте. Все хорошо, все сложилось. Спасибо. Поздравляю вас еще.
2: Я же сама разволновалась немного. Ну.
0: Все, сыграли хорошо. Да. Иван Юрьевич, следующая песня для вас.
1: Поисковая строка «Радио 7».

Демиано давит на радио 7 на Семи Холмах, его Next Summer, но мы, знаете, проживаем наше лучшее лето сейчас. Про следующее пока не говорим, но расскажем о том, что далее. Впереди на радио 7 Beloved, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9:22 в столице. С добрым утром.

Beloved и Sweet Harmony на радио 7 на Семи Холмах. Что впереди? Только лучшая музыка и с нами Laid Back. Да-да, все летнее, все солнечное и Texas, Summer Sun впереди.

0: 9:29 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. На этой неделе Совет Федерации утвердит и далее уже осенью начнет действовать закон о новых мерах противодействия кибермошенничеству у нас в стране, который запустит в том числе на портале госуслуг тревожную кнопку для тех, кто столкнется с действиями мошенников. То есть граждане смогут буквально одним кликом на госуслугах сообщать о подозрительных в их отношении звонках, сообщениях, попытках обмана. Эти сведения далее будут тут же передавать банкам и операторам связи, которые должны будут после этого принимать меры для пресечения любых мошеннических действий. Плюс еще введут 6-часовой, так называемый, период охлаждения для подозрительных банковских операций, переводов. И еще все граждане получат возможность установить самозапрет на входящие международные звонки через госуслуги или через МФЦ. Это можно будет сделать. Ну и после такой активации услуги такие вызовы просто будут автоматически блокировать. Тем временем уже сейчас ужесточили срок блокировки счетов граждан и организаций в стране, включенных в перечень Росфинмониторинга. Там, в этом ведомстве, напомню, ведут список вообще всех, в отношении кого есть сведения о возможной причастности к экстремистской или террористической деятельности, и при включении в этот перечень банковские счета и имущество таких граждан и компаний вообще блокируют. Они теряют возможность свободно распоряжаться своими деньгами. Так вот, теперь, согласно новым правилам, срок блокировки счетов со стороны Росфинмониторинга сократили до одних суток с момента внесения в этот перечень. Отныне, если это случится, банки обязаны вводить блокировку, то, что называется, моментально, независимо от выхода или праздничных дней. Решение об открытии всех пляжей Анапы для туристов могут официально принять сегодня. И в преддверии этого события в правительстве уже сообщили, что разрешение на открытие сезона получили 49 анапских пляжей. Еще почти 20 экспертизу проходят. Специалисты там продолжают ликвидировать последствия разлива мазута, напомню, полтора года назад. В частности, укладывают, если из главного, дополнительный слой чистого песка. В этот процесс контролирует Роспотребнадзор. Ну и в целом капитальные работы по очистке провели на 151 пляже от Анапы в сторону Крымского моста. Уже до 10 километров берега там вообще засыпали новым песком. И нормальный купальный сезон в Анапе продлится до октября. На этом все про новости. Всем удачи.
2: Радио 7.

0: 15 июня на календаре, друзья, лето практически только началось. И как раз очень летняя и рабочая тема у нас на протяжении всего утра. Что делаете вы на работе этим летом? И вообще, чтобы вас заметили, отметили и повысили. Рассказывайте в наших соцсетях. Автору лучшего комментария уже через час вручим очень приятный подарок.
1: Обязательно. Ну а прямо сейчас в студии появляется наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Пишет нам Ирина из города Видное. Как вы относитесь к культуре домашних тапок? Это чисто национальное явление или нет?
4: Домашние тапки с нами живут долго. Мне кажется, на протяжении очень большой истории в нашей культуре, в нашей стране.

0: стране без них сложно себе представить вообще домашний уют и домашний быт. Это первое. Второе. Надо сказать, что это, конечно, не уникальное национальное явление. Мол, никто в мире никогда не слышал о домашней обуви сменной, тут мы его изобрели. Но при всем при этом для нас тапки — это не просто утилитарный аксессуар, как мне это, по крайней мере, видится. И именно поэтому я думаю, что, конечно, к тапкам нужно относиться в нашей культуре серьезно. Что это значит? Это значит, что, например, если мы готовимся принимать гостей, то тапками нужно обзавести заранее. Тапки должны быть по возможности не сняты с собственной ноги и предложены гостям, которые только что пришли. Это не только этикет, это еще и, безусловно, гигиена. А иногда совершенно точно имеет смысл заранее, если нас пригласили в гости, поинтересоваться у принимающей стороны, что делать со сменной обувью, как у них принято. Да, и если нам скажут, у нас как хотите, хотите без обуви, хотите со своими, тогда пожалуйста. А если нам говорят, вы знаете, у нас есть какие-то конкретные четкие правила, значит, об этом стоит подумать заранее, потому что если вдруг мы принесем обувь на каблуках и испортим напольное покрытие, будет не очень здорово.
1: Ну и помните, вечернее платье и домашние тапки в новогоднюю ночь – это классика. Свои вопросы Татьяне Барановой задавайте на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Бек и Sunshine Reggae на радио 7 на 7 холмах, 9.46 в столице. И знаете ли, мы еще не всех поздравили с днями рождения.
1: Итак, сегодня свой день рождения отмечает американская актриса, режиссер и продюсер Кортни Кокс.
0: О,
1: да. Но на самом-то деле можно что вспомнить, что наибольшую, да, международную известность она получила благодаря роли Моники в телесериале «Друзья». Ну и, конечно, в роли журналистки Гейл в сериале фильмов ужасов «Крик». И знаете, нашла интересную историю, что если вот брать сериал «Друзья», за первый сезон Кокс получила $22,500 за эпизод. Вот тогда это было так. То к финалу она уже получала по $1,000,000 за эпизод. Ну и, собственно, она была внесена в список самых высокооплачиваемых телевизионных актрис всех времен. Так что, Кортни, мы поздравляем. Телесериал можно будет сегодня на досуге. Там пару любимых серий обязательно пересмотреть.
0: Далее.
1: Так, далее. Еще сегодня день рождения у великого норвежского композитора, пианиста, дирижера, общественного деятеля. Зовут его Эдвард Грик. Вы 100% за всю свою жизнь рано или поздно когда-нибудь слышали его песни. Тут на самом деле стоит отметить, что такой фольклор в его музыке, собственно, просачивается. Но я позволила себе сегодня вольность. У меня есть одна любимая песня, на музыку Грига. Называется она «Песня Сольвейк». И тут нужно отметить, что когда я периодически эту песню прослушивала в разных вариантах, потому что она не трепко исполняет, да много кто ее исполняет, попалась мне норвежская певица. И каким же было мое удивление, что это та самая Сисель, которая пела основную партию из фильма «Титаник».
0: Эти вокализы, где она поет, это все она.
1: Да. Это все она. Вот послушайте, как она филигранно, красиво, неимоверно просто высоко и потрясающе звучала, когда исполняла песню с

0: Ну и мы со Светой за эфиром сошлись во мнении, насколько прекрасна, безусловно, Анна Нетребко, но все-таки свой голос есть для каждой песни. И вот здесь Сисель звучит гораздо органичнее.
1: Да,
0: конечно.
1: И если вдруг вам захочется послушать песню целиком, вы ее обязательно найдите. Вот когда дойдете до вокализа, он просто там сильно дальше по музыке, вы испытаете невероятные эмоции, потому что нежнее и красивее я ничего никогда не слышала.
0: Можете красота. На свадьбе своей вот эту песню включить тоже.
1: Можно.
0: Здесь ведут невесту, поэтому... Красота, ладно, сейчас не будем в тексты вдаваться. Еще раз поздравим, если у вас день рождения, вас в том числе. И смотрите, сколько прекрасных людей родились сегодня в этот замечательный день, 15 июня 2026 года. А нет, это дата, а просто 15 июня родились. Не надо путать. Хотя сегодня наверняка родится какой-нибудь прекрасный человек, просто мы пока еще его не знаем.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Cher, the music's no good without you. На радио 7 на 7 холмах, 9.52 точное столичное. И у нас для вас астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Лишь напомним, что сегодня понедельник и 15 июня. Знаки огня. Сегодня ваше желание контролировать все может столкнуться с ситуацией, где контроль невозможен. Овны, львы и стрельцы, попытка удержать все в руках только усилит хаос.
0: Знаки земли вас могут поставить в положение, где нужно будет публично защищать свою точку зрения. Тельцы, девы и козероги, ваша ответственность станет главным аргументом. Используйте это.
2: Я чуть тебя не перебила. Знаки воздуха. Вы найдете информацию, которая заставит пересмотреть свое отношение к

0: одному человеку. Близнецы, весы и водолеи, это открытие будет болезненным, но полезным.
1: Знаки воды, не стоит сегодня пытаться спасать всех подряд. Раки, скорпионы и рыбы, ваша энергия нужна в первую очередь вам самим.
2: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: действия по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый шестой кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В российской столице 10 часов утра. Классика. Денис Лизин и новости. Доброе утро.
1: А новости я. Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Все банки у нас в стране, что есть, собираются включить так называемый белый список Минцифры. И произойдет это ориентировочно осенью. В Думе, по крайней мере, анонсируют, что идет уже в этом отношении работа, чтобы сайты, приложения всех финансовых организаций в России оставались доступными в периоды отключения мобильного интернета по регионам. Это предложение рассматривают сейчас в правительстве и Центробанке, ну, потому что пока при ограничении интернета банков, которые реально могут предоставлять россиянам свои услуги раз, два и обчелся. В итоге речь, на самом деле, на перспективу идет действительно, что белый список, то есть онлайн-ресурсы, которые работают всегда, пополнили все до единого банки, что есть по регионам. К слову, в этом перечне и так уже насчитывают более 500 самых разных российских сервисов, начиная от соцсетей и маркетплейсов, заканчивая различными государственными порталами. Регионы смогут сами запрещать продажу вейпов. Такое право появится официально с марта в новом году. Причем наши 89 территорий смогут запрещать розничную продажу и электронных систем доставки никотина, и жидкости для них, то есть в комплекте. Если регион введет просто такой запрет, сообщается, что должен будет он сообщить об этом в Росалкоголь-табак-контроль. Это ведомство полностью так именуется. Далее оно разместит список подобных территорий на своем сайте. Собственно, и все. В тех регионах, где продажи вейпов не решатся ограничивать, будут действовать общие регулирования в этой сфере. И вот тут, напомню, сам закон по обороту никотина, содержащей продукции, вступит в силу даже не в марте в следующем году, а уже в ближайшем октябре, как дополнительная антитабачная мера. Это к тому, что, допустим, уже в Минздраве сообщают, за последние 6 лет с помощью разного рода подобных мер распространенность курения в России снизилась практически уже на треть. А как, наоборот, повысить? Да не просто на какие-то проценты, а сразу до небес. Интерес зрителей к балету показал обычный рыжий кот. Если вдруг кто в минувшие длинные выходные пропустил чудеснейшую новость о дивном эпизоде во время балета «Ромео и Джульетта», который показывала наша российская балетная труппа на гастролях в турецком Измире, то это буквально история о том, как котяра превратил трагедию в фарс. То есть рыжий кот внезапно вышел на сцену прямо в разгар финальной сцены. Как он оказался, в принципе, там непонятно, но не в этом даже уже вопрос. А там по сцене Ромео уже выпил яд и лежит себе без движения рядом с Джульеттой. Зрители в зале чуть дышат, кто-то уже всхлипывает, ну потому что кульминация балета. К ней подводили актеры 2 часа. И в этот момент на сцену выходит котик. И он начинает играть с волосами мертвого Ромео. Актер лежит, не реагирует. Тогда это рыжее бестие начинает актера кусать. И в целом вообще портит всю кульминацию. Зрители, естественно, о трагедии забыли моментально. При этом наш балет как мог сыграл сцену до конца. Все закончилось не просто смехом, но и овациями. Ну а далее пошли комментарии зрителей в интернете, что теперь все хотят купить билеты именно на версию спектакля с котом. И многие восхитились профессионализмом, конечно, наших артистов, которые сохраняли видимость обычного балета.

0: когда на сцене чудил этот рыжий турецкий кот. Видео с необычным финалом спектакля «Ромео и Джульетта» на гастролях в соцсетях уже. Наслаждайтесь до слез.
1: Это был Катантин Станиславский. Он вышел и сказал: «Не верю, вставай».
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Катантин? Класс вообще.
1: Катантин. Заведешь кота, назови Катантин. У тебя Катантин Молодцов. Доброе утро. Вот так он будет говорить. Здравствуйте, всех приветствуем, друзья. Еще час мы вместе. И как раз это время пролетит совершенно незаметно с лучшей музыкой, а еще вашими комментариями по теме.
3: Да, и заходите, пожалуйста, в наши социальные сети. Ну, во-первых, выложу ролик про Ромео, Джульетту и прекрасного кота на сцене. Вот уже нашла, сохранила. Сейчас все будет. Сейчас все увидите, если пропустили. Ну и сегодня говорим о работе. Спрашиваем у вас, что такого вы... Вот кот отличился на сцене, все, его заметили. Что такого вы делаете у себя на работе, чтобы вас заметили и отметили?

0: The Cardigans на радио 7 на Семи Холмах. Давайте-ка отправимся прямо сейчас в наши соцсети. Там столько комментариев по теме прилетело. Озвучим.
1: На самом-то деле можно рассказывать не только о себе, можно о ком-то из коллег рассказать. Особенно если, конечно, все плюшки, все премии, все повышения достаются кому-то из коллег, а вы вдруг считаете, что это не заслуженно. Вот это мы любим. Любим пообсуждать. Итак, Тайга пишет, собственно, по теме. У меня две работы. Одна любимая, но малоденежная, а другая стрессовая, но с зарплатой хорошей. И, в принципе, я не делаю что-то специально для отметки, просто работаю. Да и начальник перед директором не отметит, он неприятный человек.
0: Как
1: понимаешь,
0: смело.
1: Да? Без имени смело, здесь, без подписи. Тайга, вот так вот воспринимаем.
0: Георгий пишет. Каждый раз, когда я попадал в новую компанию, буквально в первые месяцы я пытался привлечь к себе внимание руководства. И каждый день то сладенькое что-нибудь занесу, то кофе. Вот из того, что нравится конкретно человеку, я узнавал это и вот чуть-чуть угощал. И я всегда с ними разговаривал, и с коллегами, и с начальством. И по работе, и не по работе. Мог просто зайти в кабинет бесцельно. Слушал тему, которую обсуждали руководители, и тут же подхватывал. В результате у них прямо рефлекторная радость от того, что я зашел, и я уже был не просто там бесплотная рабочая шестеренка. Спустя месяц они сами приходили ко мне что-то обсудить, но главное, когда приходила важная задача, у них в голове всегда возникало мое имя, потому что я мелькал перед глазами. Вот и я был еще компетентным в своей работе. И вот на последнем месте это привело к тому, что меня спустя полгода отправили на обучение на директора филиала. И его открывали специально под меня. И коллега, с которым в одном офисе работали, не поверил, что предложили мне, а не ему, сотруднику с 5-летним стажем работы. Поэтому, резюмирует Георгий, будьте проактивными, знайте свою работу, и будет вам счастье. Это что, заявка на победу, что ли?
1: Ну, получается, что так, потому что отдельный совет. Смотри, тут Ольга пишет.
0: А я просто думаю, представь, вот сейчас, возьмем нашу сферу. Да, сидят люди там обсуждают, и мы такие заходим. Здрасте, что, ребят, кому чай?
1: Так я чего делаю всегда? Доброе утро, то черешенку принесу, то тортик.
0: Нет, на совещание к нашим зайти куда-то, да, представляешь себе? Я об этом сейчас. Так примелькаться.
1: Не рискну. Мне здесь хорошо, я тут посижу возле микрофона. Ольга пишет, кто уже и когда поделится опытом, советами и историями, как правильно себя вести, чтобы повышали в должности и зарплате. А то одни порядочные тут пишут, говорит Ольга о нашем телеграм-канале. Но там, правда, все приличные, все хорошо себя ведут и просто много работают. А да потому что миллениалы, понимаешь?
0: Вот хорошее сообщение, но, правда, непонятно от кого. Тут просто ник некий написан. Надо просто работать. Заметили? Хорошо. Не заметили? Ну и ладно. Ну, почетную грамоту вручили. Что потом с этими грамотами делать? Куда они денутся? Не знаю.
1: Да. Так, нас в пятницу на кофе-брейке позорили распечатками с детектора прихода. Представляешь, что такое бывает? Отмечение, да?
0: Ой, ребята, радуйтесь, что у вас на работе нет распечаток с адресом сайтов, которые вы посещаете в рабочее время.
1: Ой, да.
0: Есть и такие, да.
1: В общем, все ушли по рабочим местам, имея одного общего врага. Зато сегодня на работе все в 8:40. Тут же Света отвечает. Распечатки, да, наш периодически устраивает проверки, придет в офис, сядет на диванчик в 7:30 и сидит, смотрит, кто во сколько приходит. Я, как всегда, в списке последних. Кто опоздал, объяснительное в письменном виде, плюс штраф. Хорошо, что премии перекрывают всю эту историю. И, кстати, уход с работы под контроль никогда не берется, потому что все пашут до ночи.
0: Так, ладно.
1: Человеческая прозвучала.
0: Да, это боль прямо. Ваш комментарий не видели. Что нужно делать на работе, чтобы выделиться, чтобы вас заметили, чтобы вас продвинули, повысили? Напишите об этом в комментариях в наших соцсетях, и автору лучшего мы уже через полчаса с небольшим вручим приз. Утро на
2: Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: абсолютно летняя музыка, просто в эфире Радио 7. Это Ингрид, 10.14 в столице. Ну и знаете, какие-то летние тренды прямо сейчас набирают обороты. Не знаете, какие?
1: Давайте да знаем.
0: Давайте спросим у Светы.
1: Очень красивые фотографии гуляют по интернету. И что это такое? Это свадьба. Свадьба Матвея Сафонова и Марии Кондратюк. На самом деле все произошло вчера. Красивые фотографии. При этом ребята уже год женаты, насколько мне удалось выяснить. Вот только отпраздновали сейчас. Если захочется посмотреть, погуглите, посмотрите. Либо у нас телеграм-канал. Я это все обязательно выложу. Так, появились тут модные футболисты. Ну, мы без чемпионата мира совершенно никак, да? Итак, сборная Конго. Внезапно.
0: Ой, в этих леопардах.
1: Да! Стала одной из главных сенсаций чемпионата мира. Все из-за вот этих вот гламурных леопардовых костюмов, в которых футболисты приехали на турнир. В общем, кто-то говорит, что с плеча Ирины Аллегровой все это снято. Кто-то, собственно, составляет коллажи. Ну, ребята, действительно на стиле.
0: Это вообще...
1: У них еще и сумки леопарды вот эти огромные. Да-да-да, красивые.
0: А это настоящий леопард?
1: Надеюсь, нет.
0: Это Грета Тунберг так говорит.
1: Ну и я немного. Ладно, давайте поговорим про настоящий шоколад. Итак, шоколад Аленка снова уменьшился.
0: Вес теперь.
1: Да, это так называется. В общем, с 90 граммов теперь до 75 граммов. При этом ребята сохранили форму, да, разработчики и все, кто это производит. Не знаю, за счет чего, вроде говорят, есть специальные углубления, которые позволяют использовать меньше шоколада без изменения внешнего вида. И, конечно, в сети говорят, да, Коле, сколько вообще это будет происходить? Верните, пожалуйста, старую Аленку в старых 100 граммах.
0: Ребят, что вы мучаетесь? Углубление специально для шоколада. В картон упаковываете. Человек берет руки толстенькое, открыл. Ну, что открыл, то открыл.
1: Разочаровался тогда уже. Угу. Так, еще какую интересную историю нашла. Тоже по сети гуляет теперь это все в фотографиях. Киллиан Мерфи, мы знаем этого прекрасного актера, раскрыл необычный способ защиты сценариев Кристофера Нолана. Оказывается, режиссер уже много лет использует особую систему защиты сценариев от утечек. Ну, потому что часто же берут, да, сливают куда-то. Все сценарии печатаются на красной бумаге с черным текстом. Это и затрудняет как раз копирование документов. Кроме того, на каждой странице указывается имя конкретного актера. Ну, как водный знак. И если куда-то как-то вот этот сценарий утечет, уже будет понятно, чьих рук дело. Смотрится красиво, но актеры, правда, поговаривают, что вычитывать черные буквы на красном фоне как-то оно не особо удобно.
0: Действительно, проще дать соседу, пусть через ИИ прогонит, это будет белый на черном и уберет водяные знаки. Ну, ребят,
1: да,
0: кого
1: слушай.
0: Вы пытаетесь обмануть? Ну, пожалуйста. Возьмем на этом паузу. Абсолютно лицензионная музыка для вас, друзья. Впереди на Радио 7 Крис Ри через мгновение.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

кто-то сейчас на пляже. Вам наша отдельная добрая зависть. Здравствуйте, с добрым утром. Крис Ри, его On The Beach на Радио 7 на Семи Холмах. Для всех-всех-всех, кто на пляже, кто на работе, лучшая музыка Радио 7. Впереди Bruno Mars, Spice Girls, Pink. И мы еще поговорим о кино непременно. 10:21 в столице. С добрым утром.

0: Spice Girls заряжает по-настоящему. Spice Up Your Life, так называется этот супер-хит. Ну и мы тоже говорим о том, что нужно же сделать особенного, чтобы тебя заметили на работе, продвинули, чтобы премии были и вот это все. Поехали.
1: Каждый раз, когда смотрю сообщение, думаю, а нужно ли фамилию произносить? А вдруг руководство слышит, скажет, ну что ж вы прославили меня-то на всю страну? Итак, Алена пишет. На работе делала всегда так, чтобы мои начальники как можно больше отдыхали. Брала на себя все, что можно. Естественно, за хорошие деньги. Они быстро привыкали к тому, что на меня можно положиться и поручить любой проект. В свою очередь, со временем, я делегировала свои обязанности подчиненным и тоже больше отдыхала. Было приятно, когда все работает, как часы, а ты чувствуешь по большей части только... участвуешь по большей части только в форс-мажорах.
0: Еще один комментарий с той стороны баррикад.
1: Ну-ка.
0: Ольга пишет, я сама была начальник, поэтому четко знаю, каких людей надо продвигать. Это амбициозные молодые ребята и девчонки, которые не отводят взгляд, когда с ними разговариваешь, не произносят фразу «я не знаю», находчивые, те, которые быстро находят ответы на вопросы. Идеальный образ – это молодой подтянутый парень, который заходит в кабинет. Ольга, это что такое, молодой подтянутый?
1: Звучит хорошо, подожди, не останавливайся.
0: А пухленькому нельзя, значит, зайти, да? Ладно.
1: Но в через общем, тренажерный зал
0: он
1: можно,
0: заходит в кабинет, когда его вызываешь, в руках у него блокнот, ручка или гаджет, он записывает туда поручения, задает точные вопросы, не подлиза, внимательный человек. Да, он может угостить вкусные конфеты, но сделает это так, что ты посмотришь на него и улыбнешься.
1: Так, Сергей пишет, работал в одной очень известной компании. Там, с известными лозунгами. Руководил сервисной службой в городе. Помещение не очень. Решил сам с коллегами сделать ремонт. Все выходные красили, переделывали, чтобы понедельник открыться в новом дизайне. Приемка блестит. А в служебных помещениях бардак, ведра с краской, инструменты. И тут, как оно часто и бывает, как назло, проверка из главного офиса. Разнесли, ругались и тому подобное. Через неделю собирают весь, вот, собственно, марк-регион в Москве. Собрание, гендиректор зачитывает. Иванов уволен, Петров уволен, ну и так далее. Доходит очередь до меня. Я встаю, и вот звучит следующее. Берите пример. Не жевал ничем, не ныл, что денег нет и так далее. Сделал все сам. В общем, назначили руководить дивизионом.
0: Заявка
1: Браво!
0: На победу, я считаю, да, да, отлично. Ну, друзья, опять же, мы говорим заявка на победу, но мы же еще ваш комментарий не видели. Вы еще успеваете прислать его в наши соцсети, потому что мы итоги будем подводить только минут через 10-15. Так что пишите скорее, а мы пока Pink послушаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Пол Янг, Love is in the Air на радио 7 на Семи Холмах. Но не только любовь витает в воздухе, еще и любовь льется на нас с экранов, киноэкранов. Вот о кино и говорим прямо сейчас.
1: Радио 7. Синематека.
2: Итак, смотрите, из новостей кино есть следующее. В честь Кристофера Нолана назовут кинотеатр. Mm. Да, сеть Alamo Drafthouse делает такой подарок к июльскому релизу его нового фильма «Одиссея». Ранее они уже называли залы в честь Спайка Ли и Джона Хьюза. Нолану, который известен вот своей такой фанатичной преданностью традиционному кинопрокату, такой подарок, точно, говорят, придется по душе.
0: Далее Джозеф Гордон-Левитт собирает мощный актерский ансамбль для своего триллера об искусственном интеллекте. Модная тема. Звезда картины «500 дней лета» уже заполучил в каст Рэйчел МакАдамс, известную по «Дневнику памяти», и Тони Коллетт, потрясающе сыгравшую в «Реинкарнации». Детали сюжета сохраняют в строжайшем секрете, но с такой командой, как вы понимаете, нас определенно ждет напряженное зрелище.
2: Ну, а тем временем психологический хоррор «Обсессия» бьет рекорды. Я даже трейлер не смогла посмотреть. Мне стало очень страшно. Лента стала самым кассовым фильмом, который студии когда-либо покупали на фестивалях. Ранее этот титул целых 22 года удерживал, представляете, 22 года. Документалка Майкла Мура «Фаренгейт 9.11». Ну и студия Fox Features приобрела этот фильм за 15 миллионов. А в прокате ее сборы перевалили за 225. Ну и вспоминаем успех «За кулисы реальности» на прошлой неделе и, кажется, ожидаем настоящего ренессанса авторских фильмов ужасов.
1: Синематека на Радио 7.
3: Радио 7. Let's go, girls.

0: Дезри на радио 7 на Семи Холмах. Какие-то песни сегодня все прямо, знаете, положительные такие, заряжающие. И как ваши комментарии? Тоже говорят, мол, работайте, вас заметят, и жизнь взлетит.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Ой, на самом деле, хотелось бы сказать большое спасибо всем, кто сегодня высказывался. Кто-то подписывался, кто-то нет, но это бывает. Но в целом могу что сказать. Люди наши работают. Работают, стараются и часто вот, ну, на самом деле их и замечают. Доброе утро. Работая в почти мужском коллективе, чтобы выделиться и быть заметной, нужно просто... Это же как заголовок прозвучало, да?
0: Да-да-да, три точки, да. Кликайте на ссылку.
3: Нужно просто уметь хорошо печь пироги. Мужчин красивым платьем удивить несложно, а вот вкусно накормить иногда...

0: всегда бывает сложно и очень полезно.
1: Олеся, это просто лайфхак.
0: Приезжайте с пирогами.
1: Вот написано: совет на разговор с начальником, если вас неожиданно вызвали, делайте так. Пока идете к кабинету, представьте себе этого начальника счастливым, сидящим под пальмой, с бокалом в руке и широкой улыбкой на лице, довольным, счастливым.
0: Можно ее так?
1: А потом смело заходите в кабинет и посмотрите, какой будет результат. Скажет: Петрович, где наклады на кирпичи? Ты что, в конце концов? Шучу.
0: Ладно. Так, работал в одной очень известной компании. Ой, слушайте, не открывается сообщение, дальше не могу. Вот когда все заработает? Вот пусть бы вот отличались некоторые.
1: Roblox разблокировали, идите дальше. По алфавиту. R, S, потом T. Понимаете?
0: Да. И тогда было бы на самом деле хорошо и здорово. Так, вот. Было это во времена тотального дефицита. Работала бухгалтером в фирме. Начальником был человек, который не знал ничего о фирменной обуви. У него сильно болели ноги. И он ходил в обуви с рынка, которую покупала ему жена. Однажды я отвезла его в салон с антистрессовой обувью, и там он купил себе 5 пар. Вот просто от сандалий до ботинок. Жена, конечно, была в шоке от суммы, потраченной на обувь, но начальник оценил комфорт и разрешил мне брать отгулы и опаздывать.
1: Великолепное сообщение.
0: Вот это ход.
1: И оно, знаете, мы выбирали между ним и победным. То есть это почти, это прям, скажем так, второе место, а вот место первое от Ольги. Но здесь прям, знаете, карьерный взлет. Вот смотрите, человек приходит работать в районную газету секретарем-машинисткой. Вот понимаете, да? Уровень пока. В какой-то момент главный редактор отметил ее красноречие и попросила истории из жизни, которую она рассказывала коллегам, написать именно текстом. И она написала.
0: Ну, колонку,
1: начальнице,
0: да?
1: Понравилось. И так она начала понемногу писать, стала корреспондентом. Еще раз говорю, секретарь-машинисткой в районной газете. Просто начала. Помимо этого, в этой же газете начала работать менеджером по рекламе, обучилась дизайну, умела сверстать газету, была и водителем, забирала тираж из типографии, развозила по точкам. То есть не чуралась никакой работы. И стала правой рукой руководителя затем. Отработала в этой газете 15 лет, победила в региональном конкурсе «Журналист года». Потом начались кадровые перестановки, хотя газету, в общем, начали сворачивать, и она ушла из этой несуразицы в пустоту, и которая быстро оказалась заполненной. И теперь она главный редактор газеты в другом городе. Дорогая Ольга, вы не только главный редактор газеты, вы еще и победитель этого утра и нашего музыка.
0: Да, и теперь вы еще и обладатель термостакана от «Радио 7». Ты представляешь, карьера какая? От Кэрри Брэдшоу практически,
1: да?
0: До... Как зовут нашу... забыла. Все, я уже доработала. Отличилась, называется, в минус. Просто
1: ты можешь,
0: ушла
1: как, ты можешь, как обычно, знаешь, сказать: ну я пошла, и ты уходишь, а я дальше рассказываю, что будет дальше. В общем, пришлите нам потом фотографию, ладно, как на вашем столе главного редактора стоит вот этот чудесный термостакан «Радио 7». Будем вам благодарны. Ольга, с победой вас еще раз. Друзья, всем спасибо за это доброе утро. Оно действительно было хорошим и пролетело совершенно незаметно. Завтра новое утро и новая тема, ну а до конца часа этого... У нас танцевальная коллекция «Радио 7». Затем 7 песен без перерыва на старте часа каждого. В 17:00 понедельничный Олег Машков. И это будет «Вечер на семи холмах». Ну и все. Пора сказать до завтра. Пока.
0: Пока.

0: 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. На этой неделе Совет Федерации вслед за Думой будет утверждать, и далее ориентировочно осенью начнет уже действовать закон о новых мерах противодействия кибермошенничеству, который в том числе запустит на портале госуслуг тревожную кнопку для тех, кто столкнется с действиями мошенников. То есть граждане на практике смогут одним кликом сообщать о подозрительных звонках, сообщениях, попытках обмана. Эти сведения тут же будут передавать банкам и операторам связи, которые тут же должны будут принимать меры для пресечения мошеннических действий. Плюс еще из главного, что уже утвердили, это то, что ведут 6-часовой так называемый период охлаждения для подозрительных банковских операций, включая денежные переводы. Ну и кроме того, что граждане еще получат возможность установить для себя самозапрет на входящие международные звонки через госуслуги или через МФЦ. И после активации этой услуги такие вызовы будут автоматически блокироваться. Начало этой недели в плане мировой экономики отметилось новостью, что США и Иран достигли соглашения о прекращении огня и, главное, действиях по возобновлению нормальной работы логистики на Ближнем Востоке. Ну а в финале этой недели конкретно у нас в стране будет очередное важное для экономики России событие. Это потому, что будет решение Центробанка по ключевой ставке. Уже сейчас, на самом деле, чуть ли не все финансовые аналитики считают, что в пятницу ЦБ продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики, который, к слову, стартовал ровно год назад, в июне 2025-го. То есть главный прогноз – на полпункта еще ключевая ставка опустится до отметки 14% годовых. После этого банки тут же начнут корректировать, как говорят эксперты, стоимость финансовых продуктов и, например, оперативно опустят ставки по вкладам, а вот удешевлять кредиты будут с задержкой. Решение об открытии всех пляжей Анапы для туристов могут официально принять сегодня, и в преддверии этого в правительстве уже сообщили, что разрешение на открытие сезона получили почти 50 анапских пляжей, еще около 20 в моменте сейчас проходит экспертизу. Специалисты там продолжают ликвидировать, напомню, последствия разлива мазута, что было полтора года назад. В частности, укладывают, если из самого важного, дополнительный слой чистого песка почти на полметра. Этот процесс контролирует Роспотребнадзор. Ну и в целом, капитальные работы по очистке провели на 151 пляже от Анапы в сторону Крымского моста. Уже до 10 километров берега там, в принципе, отсыпали новым песком. Ну и нормальный купальный сезон в Анапе продлится в этом сезоне вплоть до октября. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра день рождения Артека. И, конечно, мы спросим у вас, друзья, чему вы научились в летнем лагере в детстве?
1: Ну и для бывших школьников лучшие игры на Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

музыки. Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра день рождения Артека. И, конечно, мы спросим у вас, друзья, чему вы научились в летнем лагере в детстве?
1: Ну и для бывших школьников лучшие игры на Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, вести, порядки получения на zon.ru. 16+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра день рождения Артека. И, конечно, мы спросим у вас, друзья, чему вы научились в летнем лагере в детстве?
1: Ну и для бывших школьников лучшие игры на Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.
4: Реклама.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Зачисляй, храни и трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.
2: Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: в Москве 5 вечера. А прямо сейчас свежие новости в исполнении Михаила Гудкова. Миша, привет.
1: Привет, Олег. Дональд Трамп заявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Суда идут по южной магистрали, которая полностью безопасна, надежна и свободна от препятствий. Некоторые из них загружены нефтью, сообщил президент США. По его словам, для судоходства также доступны и другие маршруты. Возобновление судоходства по Ормузскому проливу – одно из условий мирной сделки США и Ирана, которую стороны могут подписать 19 июня в Женеве. В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Авария произошла при заходе на посадку во время планового учебно-тренировочного полета, сообщает Минобороны. По данным ведомства, экипажу удалось катапультироваться, но угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле также нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте ЧП сейчас работает комиссия главного командования военно-космических сил. Напомню, Ту-22М3 – сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик и входит в состав дальней авиации российских ВКС. РЖД временно приостановили продажу части билетов с юга России на сентябрь. Об этом сообщает РИА Новости. Причиной стали ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. В РЖД заявили, что продажи откроются в ближайшее время после корректировки маршрутов и расписания. Они коснутся поездов дальнего следования с отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. В столице начали испытывать отечественных роботов для уборки улиц. Они могут собирать тополиный пух, пыль, опавшие листья и мелкий мусор. Об этом рассказали в московском инновационном кластере. Разработчики отметили, что делать отдельного робота только для тополиного пуха было бы невыгодно. Поэтому компания разрабатывает универсальные машины для комплексной уборки города. Отдых в Турции по системе «Все включено» в июле стартует от 120 тысяч рублей на двоих. Такие ориентировочные цены на пакетные туры привели в ассоциации туроператоров. Речь идет о поездке на 10 ночей с перелетом из Москвы при бронировании в июне. В нижнем ценовом сегменте бюджетные отели 4 звезды и ультрабюджетные 5 звезд. Такие варианты стоят примерно до 185 тысяч.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, друзья мои, получается, что последние трехдневные выходные в этом году мы с вами отгуляли. Но, опять же, вот мне кажется, особо переживать по этому поводу не стоит. В конце концов, есть еще такое волшебное слово, как отпуск, который многим и многим еще предстоит. Ну а пока же у нас с вами назревает окончание рабочего дня, к которому и предлагаю усердно готовиться. Думаю, что лучшая музыка на все времена однозначно будет вполне эффективным буфером между работой и отдыхом. Ну а еще в обязательном

обязательном порядке поворошим нашу книжную полку на предмет литературных новинок. Это мероприятие намечено, как всегда, на вторую половину часа. А пока же давайте выдохнем и смею уверить, что вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым. Всем привет!

Группа «Хёртс» на Радио 7 пела сейчас о том, что жизнь, знаете ли, откровенно прекрасная штука. И ни в коем случае не стоит сдаваться. Да, нос выше, улыбку шире и вперед да с песни, как говорится. Ну и вот, кстати, хочется отметить, что нос выше – это не просто фигура речи какая-то, а призыв к действию. Вот серьезно. Тут, вон, смотрю, специалисты из кафедры психологической медицины Оклендского университета опытным путем выяснили, как же положение нашего тела влияет на состояние. Ну и в итоге получается, что когда мы с вами сутулимся и ходим с откровенно понурым видом, то это примерским образом отражается на эмоциональном фоне. Да. А вот ровная осанка и гордо поднятая голова, наоборот, помогают нам лучше справляться со стрессом, меньше раздражаться, ну и в целом иметь не такой, скажем так, бледный вид. Поэтому, друзья мои, давайте подбородочек приподняли, плечи расправили и вперед к новым свершениям. Ну и, конечно, под музыку Радио 7. Добрый вечер.

Об одиночестве практически как физическом недуге только что 311 Porter пели на радио 7. Ну, собственно, да. Не самое полезное состояние для человека это ваше одиночество. Нейробиологи, например, выяснили, что оно запускает в мозге те же процессы, что и физическая боль. А медики так и вообще утверждают, что вред одиночества наносит такой же, как и употребление пачки сигарет ежедневно. Ну и, знаете, вот отдельно настораживает, что это непотребство распространяется. Серьезно. Вот если

годом ранее одинокими себя считали 42% россиян, то на данный момент таковых уже 45% набирается. И вот если, не дай бог, вы к этому числу себя относите, то можно, наверное, прислушаться к группе ученых из Китая и Соединенных Штатов, которые настаивают, что заметно снизить эффект одиночества помогут небольшие привычные ритуалы, которые нужно проделывать ежедневно. Ну, не знаю, например, взять себе за правило каждый будний день в 17:24 заваривать чашкой чая или кофе, да употреблять ее под музыку радио 7. Вот главное, чтобы в одно и то же время одно и то же действие. Говорят, очень даже помогает. Ну, а тем временем уже 17:24, так что давайте будем чаевничать и делать это далее будем под Софией Элис Бэкстер. А пока же Майкл Джексон здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.

0: Книжная полка на Радио 7.
1: Ну что ж, друзья мои, День России мы с вами на днях отмечали, так что давайте, наверное, сегодня и обсудим книги о нашей родине. Итак, Кирилл Веприков «Русские котики. Рассказы о России и ее самых важных обитателях». Эта книга выросла из популярного телеграм-канала. Такой необычный взгляд на страну через призму кошачьих судеб. Автор 4 года путешествовал по России от Выборга до Верхотурья и обнаружил, что благополучие уличных кошек отражает человечность города. За каждым снимком в этой книге стоит история. Кот-мошенник Гарфилд из Галича, путешественник Кисель из Зарайска, царица Савская из Нижнего Кремля и многие другие. Ну а в итоге получилось чертовски трогательное исследование России глазами котиков. Далее Марина Чуфистова «Отец Сережа». Это зрелая и глубокая проза, которая наследует традиции русского реализма и модернизма. Книга о священнике, который был сослан за конфликт с начальством в хутор Ростовской области, в чеховскую тоску, камыши и бесконечную степь. Книга о чужаке в рясе, который ездит на голубой Тесле и пугается простых горестей местных жителей. Глубокий кризис веры здесь исцеляется не догмами, а живыми судьбами. Бизнесмена из 90-х, старук, атеисток и многих других обычных людей. И напоследок Эдуард Овечкин «Акулы из стали. Соль, сталь и румб до Норда». Это переиздание популярного сборника рассказов Эдуарда Овечкина, который ранее выходил под названием «Норд, Норд и немного верст». Частные, честные и живые рассказы о службе российских подводников. Море, суровый быт, стальная воля и настоящая мужская дружба. Истории о людях, которые месяцами живут под водой, принимают сложные решения и ежедневно сталкиваются с риском. И хватит на сегодня о литературе. Далее лучшая музыка на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на Радио 7.

0: Джонни Хэй Джаз на радио 7. Shattered Dreams или Разбитые мечты, если по-нашему. И знаете, вот мне кажется неудивительно, что эти самые мечты с завидной регулярностью разбиваются о наступление понедельника. Ну, правда же. Но к вечеру, как правило, они опять собираются в единое целое. Так что давайте уже будем приходить в себя. Тем более, что первый рабочий день мы уже практически победили. В столице 17:48. Можно потихоньку уже собирать вещички, выключать офисные компьютеры, ну или кому там что нужно обесточить, и с чистой совестью пора отправляться на свободу. А на ход ноги изволим слушать ансамбль с названием «Бакара», а прямо сейчас Оливия Дин на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулетечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
2: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
3: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера. И, как всегда, в это время свежие новости от Михаила Гудкова. Миша, привет.
1: Привет, Олег. Евросоюз рассчитывает, что санкции будут постепенно ослаблять российскую экономику по кирпичику. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Так она прокомментировала принятие промежуточного малого пакета санкций. В черный список попали более 80 физлиц и организаций, в том числе из дружественных России стран. Под ограничениями, в частности, оказались генпрокурор Александр Гуцан, бывший детский омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также президентский фонд культурных инициатив. Отмечу, что риторика ЕС поменялась. В 22-м году в Брюсселе говорили о задаче разорвать экономику России в клочья. Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе. На снятие временных ограничений проинформировали в Росавиации. Ранее воздушные гавани по соображениям безопасности отправляли и принимали самолеты только по согласованию с соответствующими органами. Ситуация объяснялась необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Куриные яйца, сливочное масло и мороженая рыба стали самыми подешевевшими социально значимыми продуктами в России в мае. Их стоимость за месяц снизилась на 5-13%. Больше всего в цене потеряли яйца, сразу 13,5%. Добавлю, что минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в мае снизились в годовом выражении на 11,3%. Лидерами стали картофель и свекла. Цены на них снизились почти в полтора раза. Белокочанная капуста подешевела на 40%, репчатый лук на 39%, свинина почти на четверть. Торговые сети третий месяц подряд снижают наценку до нового минимума. Этому помогают прямые закупки у поставщиков, агроконтракты и система агроагрегаторов. Россиян ожидают еще две короткие рабочие недели в текущем году. Следующий такой период будет в ноябре и в декабре, пишет российская газета. Так, согласно производственному календарю, в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства в среду рабочими днями будут 2, 3 и 5, 6 ноября. Заключительная короткая рабочая неделя выпадет на конец декабря, она будет трехдневной. Пока это все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем в столице уже 18.02, поэтому, наверное, можно сказать, что понедельник таки не свергнут, как минимум. Все самое сложное от этого дня и правда уже позади. Ну, а чтобы его остаток, знаете ли, оказался куда приятнее, давайте продолжим украшать его любимой музыкой. А еще и подарком обязательно, который кому-то из вас совсем скоро достанется по результатам игры «Третий лишний». Ну, и также будем держать в уме виртуальную экскурсию от Филиппа Смирнова, который проведет нас столичными околотками. Это случится, как всегда, во второй половине часа. А прямо сейчас случится музыка. Лучшая музыка на все времена, хочу отметить. Которая, как мы все знаем, здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

0: profundo.
1: Хуанес на радио 7. La camisa negra, или черная рубашка, да, по-нашему. Так эта песня называется. И вот знаете, уж уверен, сегодня в издательстве Эксмо вряд ли кто-то в черном ходит. Наверняка все в белом и в блестках. И все в честь дня рождения. 35 лет сегодня издательству исполняется. Юбилей, как-никак. Так что счастлив с вами быть знакомым, друзья мои. Вот эти аплодисменты в вашу честь. Ну и тогда сегодня разыграем книгу от этого издательства. А, друзья мои, это не книга, это просто восторг. Вот честно, прям даже немного по-белому завидую победителю. Потому что сегодня на кону история культовой вселенной «Смешарики», проекта, на котором успело вырасти уже несколько поколений людей. Книга честная и очень живая. О том, как рождалась, росла, переживала кризисы и снова набирала силу вселенная «Смешариков». Множество инсайдов найдете на этих страницах. Ну и что немаловажно, эту книгу мы в любой город отправим победителю игры «Третий лишний». Ну и если хотите таковым оказаться, то, как всегда, отправляйте заявку на участие через конверт на сайте radio7.ru. Это можно сделать любое сообщение, считается. Главное, чтобы оно пришло 7-м. Тогда играть будем именно с вами. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А вот и поиграем. Играть сегодня изволим с Ириной из Москвы. Ирина, здравствуйте. Нет, не изволим мы, видимо, сегодня играть с Ириной из Москвы. Увы и ах, но зато, друзья мои, будем играть тогда с кем-то из вас. Давайте так, коль мы играем про книгу о смешариках, о той самой культовой вселенной, кстати, за авторством главного редактора проекта Марии Корниловой, то, я думаю, будет вполне логично такой вопрос сегодня задать. Вот три слова сейчас называю. Скажите, пожалуйста, какого персонажа нет во вселенной смешариков? Мармадюк, Меандр или Муневра? Еще раз. Мармадюк, Меандр, Муневра. У кого нет во вселенной смешариков? Пишите. Ваши ответы принимаю через конверт на сайте radio7.ru. Ну и тому, кто умудрится прислать седьмой правильный подарок, и достанется. Удачи!

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп, и мы снова отправляемся на прогулку по удивительной Москве. Сегодня наш маршрут приведет нас в уютный уголок в самом сердце Таганского района – детский парк имени Прямикова. Здесь смех детей смешивается с журчанием воды, любопытство не знает возраста, а игра превращается в маленькое научное открытие. Здесь даже взрослые на пару минут забывают о своих заботах и с любопытством пробуют запустить винт Архимеда или построить дамбу. Здесь три детские площадки. Для малышей от 0 до 3 лет, для дошколят 3-6 лет и для школьников 6-12 лет. Но главная звезда парка – водная площадка. Чаши, весы, искусственные каналы – это не просто развлечение. Это настоящая мини-лаборатория под открытым небом. Еще есть место для занятия воркаутом. Парк официально открыли еще в 1931 году. В честь видного революционера Николая Прямикова. Николай Николаевич родился в 1888 году в Москве в семье повара. Судьба не баловала его. Рано остался без отца, уже в 12 лет начал работать, трудился в лавке, был грузчиком и землекопом. В 1905 году участвовал в боях на баррикадах, был арестован и сослан. После возвращения из ссылки поступил молотобойцем на московский завод «Колючая проволока», но не оставил революционных затей. Он стал первым организатором и руководителем замоскворецкой милиции, а в феврале 1918 года был назначен председателем чрезвычайной тройки по формированию Красной армии. Погиб 3 марта 1918 года при исполнении служебных обязанностей. Во главе отряда из 9 милиционеров он отправился задерживать банду в Петровском парке. При подходе к дому бандиты открыли огонь, и Прямиков был смертельно ранен. Интересно, чем руководствовались тогда, называя детский парк именем человека, который и детства-то не познал? Но вернемся в парк. Он раскинулся на 4 гектарах земли. И эта территория – одна из старейших зеленых зон Москвы. Ее история началась еще в 17-18 веках, когда здесь были сады при купеческих усадьбах. Среди деревьев возвышается 300-летний черешчатый дуб, 19 метров высоты, исполин – молчаливый свидетель веков. По некоторым сведениям, в начале 20 века на прилегающей территории был открыт один из детских приютов великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Говорят, именно это событие стало важной предпосылкой для будущей детской ориентации парка. При сиротском доме появился парк, на воротах которого какое-то время висела табличка «Взрослые без детей в парк не допускаются». К сожалению, проверить эту историю сложно. Документация сильно пострадала. Но есть здесь и другое историческое здание, чья судьба не менее удивительна. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Каринкинской Старообрядческой общины, Большой факельный переулок, дом 18, строение 2, в 1989 году была переделана в Московский детский сказочный театр. Там, где когда-то был алтарь, теперь главная сцена. Церковь закрыли еще в 1935 году. Сначала здесь были сельскохозяйственные курсы, потом фабрика, затем конструкторское бюро. И вот, наконец, театр. Как причудливо порой переплетаются судьбы зданий и людей. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

Эмма Бантон на Радио 7 пела сейчас. А может быть, я влюблена? Да, я вся такая внезапная, такая противоречивая вся. Ну, знаете, вот если с любовью может быть, а может и не быть, то вот подарок у кого-то из вас, дамы и господа, от Радио 7 сейчас обязательно будет. Давайте подобьем итоги нашей игры «Третий лишний». Напомню, мы с вами озадачились вопросом, какое из слов не является названием одного из персонажей вселенной смешариков? Мармадюк, Меандр и Муневра. Между этими вариантами мы выбирали.

0: Ну и давайте разбираться. Мармадюк – это невидимый гигантский таракан, который живет таки в стране смешариков. Муневра, она же Муня. Это коровка, новогодний персонаж смешариков, символ 2009 и 2021 годов, вместе с ее мужем, быком Мулентием. Да. А вот Меандр – нет такого персонажа. Зато это слово обозначает равнинную реку с петляющим руслом. И, знаете, вот мнения разделились примерно поровну, но, тем не менее, есть и верные ответы, и седьмой из них прилетел из столицы мира. Да, привет Воронежу, всем, кто слушает нас в этом городе на FM 101.6. Ну, а вас, Алена, поздравляем! Вам достается книга про смешариков, 4577, последние цифры вашего телефона. Ну, и вроде бы все, с подарками разобрались, теперь возвращаемся к любимым песням. И под занавес часа в эфире появится Беллини, та самая «Самба де Жанейро», а прямо сейчас Лайнел Ричи «На семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция

0: Москве 7 вечера. А прямо сейчас новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Крупнейший банк Португалии Кайша Жерал де Депозитос уведомил о закрытии счетов части россиян. Они будут аннулированы с 14 августа. Деньги со счетов можно будет получить в отделениях, сообщает РБК, ссылаясь на клиентов учреждения. Там также попросили вернуть в банк неиспользованные чековые книжки. В материале говорится, что уведомления приходили обладателям российских паспортов без вида на жительство в Португалии, а также тем, кто работает на европейские или местные компании. Причины решения не называются. В МВД назвали число переехавших в Россию соотечественников по госпрограмме переселения. За прошедшие 20 лет их количество сопоставимо с населением Владимирской и Пензенской областей, сообщает миграционная служба ведомства. По данным из открытых источников, в упомянутых полицией регионах проживают 1 миллион 290 тысяч человек и 1 миллион 220 тысяч человек соответственно. Наибольшее число прибывших граждан выбрали для проживания Тульскую, Калужскую, Челябинскую, Воронежскую и Новосибирскую области. Аэрофлот объявил о дополнительных рейсах в Турцию в период высокого спроса. Регулярные вылеты будут из 7 городов. Так и столица. Вырастет количество рейсов в Бодрум, Даламан и Анталью. В Бодрум полеты будут осуществляться с 3 июля по 27 сентября трижды в неделю. Рейсы в Даламан добавят с 6 июля по 10 сентября, также с частотой 3 раза в неделю. С 26 июня по 11 октября авиакомпания запустит 2 дополнительных ежедневных рейсов из столицы в Анталью. Дополнительные маршруты в Анталью также откроются из Перми, Челябинска, Казани, Самары, Екатеринбурга и Минеральных Вод. В общей сложности на всех направлениях перевозчик предложит пассажирам более 105 тысяч дополнительных мест. Майкл признан самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в истории. В мировом прокате картина собрала более 900 миллионов долларов, из них 358 в Северной Америке, 555 в других странах. В России лента о Майкле Джексоне заработала более 1 миллиарда рублей. Отмечается, что для студии Lionsgate Майкл стал самым кассовым в каталоге, обойдя все фильмы франшиз «Сумерки», «Голодные игры» и «Джон Уик». На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Если часы не врут, то в столице уже 7 вечера, даже 19.03, если быть точным. Всем привет! Здравствуйте! Надеюсь, что этот вечер вы действительно можете назвать добрым. Ну, в конце концов, и правда же, все самое сложное от понедельника мы с вами преодолели. И теперь единственная задача – поскорее избавиться от авторшоков прожитого дня. Смею уверить, что вместе это делать гораздо-гораздо проще, ну и приятнее, что немаловажно. Важно. Так что обязательно оставайтесь с нами и через пару минут вместе послушаем Стинга, затем Пинг. Ну а прямо сейчас Анастейша на Радио 7. Добрый вечер.

Алиша Бэтмур, она же Пинк, сейчас в эфире «Радио 7» призывала нас не сдаваться. Да, вот сколько бы ни приходилось падать, каждый раз нужно вставать, отряхиваться и двигаться дальше. Мне кажется, что спорить с этим попросту глупо. В конце концов, так и устроена жизнь. Куда деваться? Ну, а чтобы карабкаться к жизненным вершинам было хоть немного проще, почаще улыбайтесь, друзья мои. Да, вот даже без повода. Потому что подобное мероприятие, мало того, что вынуждает ваш мозг вырабатывать гормоны удовольствия, вот те самые дофамины, окситоцины и прочее-прочее. Ну, а еще улыбка поможет вам сэкономить на стоматологах. Да, потому что, согласно исследованию Американской академии пародонтологии, улыбка и смех производят, оказывается, своеобразный массаж десен, снимая признаки воспаления межзубного пространства. Поэтому, друзья мои, получается, грустные лица у кабинета дантистов – это не столько следствие зубной хвори, сколько ее причина. Поэтому улыбнитесь, серьезно. Тем более, что это вам и правда очень идет. Ну а тем временем в столице уже 7:45 пополудни. Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

Как утверждает Шаде, которую на Радио 7 послушали, именно взаимное доверие и есть секрет крепкой любви. Ну, думаю, конечно, не единственный секрет, но неотъемлемый это факт. И знаете, коли так, то у 79% россиян все в порядке, потому что без малого 8 из 10 граждан заявили недавно социологам, что полностью доверяют возлюбленному или возлюбленной. Но при этом 7%, видите ли, проверяют телефон любимого человека. Еще 2% звонят по видеосвязи исключительно, ну, дабы проконтролировать, где же любимка и чем занимается. Еще 1% следит за тем, кому же ставит лайки в соцсетях вторая половинка. Ну и столько же устраивают слежку физическую. Да, вот ходят по пятам, как тень, вот это вот все. Ну, такое себе, если честно. Надеюсь, в вашей паре с доверием все в порядке. И вот знаете, учитывая, что сейчас вы в компании «Радио 7», то можно сделать вывод, что и нашему музыкальному вкусу вы тоже доверяете. Надеюсь, не разочаруем. Ну и далее послушаем группу «Кин», а прямо сейчас «Backstreet Boys на семи холмах». Добрый вечер.

0: Пьер Башле на Радио 7. Эммануэль. Вот не знаю, как вас, а меня лично эта песня моментально окунает в эру видеомагнитофонов. Да, вот в то время, когда ваш покорный слуга совсем еще карапузом вместо кассеты с мультиками абсолютно без злого умысла нечаянно воткнул в видик родительскую кассету с фильмом, который назывался «Эммануэль». Конечно, был я откровенно очарован этой композицией, которая ленту открывала. Потом, правда, началось что-то совсем непонятное на экране. Но, тем не менее, песня эта и правда в памяти отпечаталась. Да. Ну, а тем временем в столице уже 19:43. Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время.

0: время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 вечера. О том, что случилось в мире к этой минуте, нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Дональд Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после завершения войны с Ираном. Посмотрим, сможем ли мы это сделать, задал вопрос президент США, общаясь с журналистами. Он назвал хорошим телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным и отметил, что тот открыт к миру. Сегодня ночью было объявлено, что США и Иран достигли соглашения на завершение конфликта. Информацию о меморандуме подтвердили и в Тегеране. Документ планируется официально подписать 19 июня в Женеве. Перед ним состоятся консультации посредников и технические контакты. Уровень ключевой ставки может составить 13% годовых к концу лета. Такой прогноз дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, на инфляционные процессы повлияет курс рубля, но он чуть ослабеет. Поэтому, вероятно, на ближайшем заседании Центральный банк снизит ключевую ставку с 14,5% до 14%, пишет ТАСС. Ранее Владимир Путин во время совещания с правительством допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. По словам президента, изменения скажутся и на курсе валют. В Красноярском крае из-за лесных пожаров часть районов окутала дымом. Из-за этого один из жителей леса Сибирска стал звездой соцсетей. На кадрах, попавших в интернет, мужчина в противогазе выгуливает свою собаку. Домашний питомец при этом остается без защиты от гари. По последним данным, на территории региона действует 97 пожаров. С 10 июня в крае введен режим ЧС в лесах. Сейчас борьбу с огнем ведут больше 1200 человек и более 30 единиц техники. Причины природы пожаров названы «Гроза». Со сверхурочной работой сталкиваются 38% трудящихся россиян. Почти каждый десятый перерабатывает свыше 20 часов в неделю. В среднем же сверхурочная работа занимает 7 часов, пишут ведомости. Исследование показало, что больше всего с переработками сталкиваются строители, ремонтники, доставщики и бухгалтеры. Еще сверхурочно трудятся сотрудники общепита и логистики. Эксперты объясняют это дефицитом кадров. Также, по их словам, людям часто не оплачивают переработки, компенсируя их отгулами. Пока это все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Да уж, вот все-таки чем откровенно хорош понедельник, так это тем, что имеет он свойство заканчиваться. Ну, да, это правда. Единственное, что этим летом всего 11 понедельников осталось, так что, может быть, не стоит так уж откровенно гнать их поскорее прочь. Правда, давайте наслаждаться каждым летним днем. Ладно, пускай это будут и понедельники. В конце концов, в компании «Радио 7» наслаждаться жизнью гораздо проще, правда же? Ну, а коли так, то обязательно оставайтесь с нами. Ну, а в ближайших музыкальных планах у нас Энрике Иглесиас и группа «Абба». А прямо сейчас Брайан Адамс на «Семи холмах». Добрый вечер.

Абба на радио 7. Dancing Queen или Танцующая королева. Кстати, королева Елизавета II очень прилюбливала эту композицию. Журналистам как-то она заявила, мол, ну а что такого? Я хоть и королева, но танцевать люблю. И каждый раз, как слышу эту песню, мои монаршие ножки просятся в пляс. В общем, очень лестно она о группе Абба отзывалась. И, между прочим, психиатры тоже всячески этот коллектив восхваляют. И конкретно эту песню, которую в списке самых положительных песен для человеческого уха психиатры поместили на второе место. Прям сразу за группой Queen и их Don't Stop Me Now. Третья строчка у Beach Boys. Ну и в десятке, смею вас уверить, каждый второй артист из ротации Радио 7. Так что некоторых мы обязательно услышим еще этим вечером. Ну а в ближайших планах у нас группа Scorpions. И прямо сейчас Кристиан Леонтьев на 7 холмах. Добрый вечер.

Скорпионс на радио 7. You and I. Так называется эта нетленка 96-го года выпуска. Кстати, очень даже своевременная эта композиция на свет появилась. Ну, потому что мое поколение выпускников еще успело подтанцевать под нее на школьных дискотеках. Времена-то какие были. Красота. И вот, кстати, эта песня, ну и вообще творчество группы Скорпионс в целом, можно сказать, что объединяет поколение. Потому что социологи проводили опрос среди молодежи с целью выяснить, какая же музыка, которую слушают родители, наиболее люба подрастающему поколению. И вот Scorpions оказались на вершине этого списка. Так что действительно, получается, у Радио 7 очень даже благая и ответственная миссия. Мы музыкой объединяем поколение. Да. Ну и продолжим этим заниматься далее. В ближайших планах у нас Ваниль и Джо Кокер. А прямо сейчас Touch and Go на Семи холмах. Добрый.

Джо Кокер на радио 7. You can leave your hat on. Или, если по-нашему, то «А шляпу можете оставить». Да, так называется эта песня, которая благодаря фильму «Девять с половиной недель» в свое время стала настоящим гимном срамных плясок с названием «Стриптиз». Ну и, кстати, друзья мои, не 9 с половиной, а 10 недель лета у нас с вами впереди имеются. Ну и надеюсь, что хотя бы 2 из них позволят вам обнажить свое бренное тело, подставить его лучам солнышка и позагорать в свое удовольствие. Ну, все-таки отпуск не просто так придуман. Режим труда и отдыха необходимо соблюдать. Поэтому, надеюсь, все у вас этим летом получится. Ну а пока продолжим отдыхать под лучшую музыку на все времена. И далее в эфире Йоханна, а прямо сейчас Уитни Хьюстон на радио 7. Добрый

0: Йохана только что в эфире «Радио 7» таким вопросом задавалась, мол, а это правда? И знаете, вот на данный момент истинная правда в том, что в столице 20:49. Ну и с вашего позволения будем прощаться. Да, до завтра, как всегда, до 5 пополудни. Ну и день грядущий, по хорошей традиции, начинаем в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой с 7 часов утра. Все как привыкли. Ну и далее, опять же, как привыкли, только лучшая музыка на все времена, которая на протяжении целого часа будет звучать без пауз и перерывов. Все, как мы любим. Ну и, собственно, все. За сим снимаю шляпу. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра день рождения Артека. И, конечно, мы спросим у вас, друзья, чему вы научились в летнем лагере в детстве?
1: Ну и для бывших школьников лучшие игры на Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. Как бы вы сказали, об стену горох или о стену горох? Об стену горох считается правильным вариантом. В некоторых устоявшихся выражениях используется предлог «об» перед согласной буквой. Например, «рука об руку» или «как рыба об лед». Во всех тонкостях русского языка разбираемся с главным редактором интернет-портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым в развлекательной и познавательной рубрике «Говорим правильно» по будням только на «Радио 7».

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра день рождения Артека. И, конечно, мы спросим у вас, друзья, чему вы научились в летнем лагере в детстве?
1: Ну и для бывших школьников лучшие игры на Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра день рождения Артека. И, конечно, мы спросим у вас, друзья, чему вы научились в летнем лагере в детстве?
1: Ну и для бывших школьников лучшие игры на Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Отложите дела хотя бы на несколько минут. Сделайте «Радио 7» громче. И приготовьтесь танцевать. Мы собрали для вас жемчужины мировых танцполов для яркого финала каждого часа. Это танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра день рождения Артека. И, конечно, мы спросим у вас, друзья, чему вы научились в летнем лагере в детстве?
1: Ну и для бывших школьников лучшие игры на Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.